0: Екатеринбурге половина шестого.
1: На 107,6.

0: Радио «Город ФМ» на 107.6.
1: Музыка для тех, кто не спит.
2: Sometimes in life you feel the fight is over.

0: Сделано в Екатеринбурге.
1: Привет, это Воробушкин. Мы находимся на частоте 107.6 город FM. Слушай мою песню «Алло», я сейчас буду звонить твоему сердцу. Не отключай его.

0: Екатеринбурге 6 часов утра. Всем доброе утро.
1: На 107,6.

продам детский снегокат, горные лыжи и валенки 47-го размера. Куплю резиновую лодку. Такая весна на город ФМ.

0: свидетельство СМИ город ФМ-176 ЛТУ-660154 выдано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Информационная продукция рассчитана на аудиторию старше 16 лет.
1: Реклама на 107.6.
2: Летопись уральского рока в спецпроекте «Город ФМ». Эта музыка будет вечной. Факты, байки, люди, песни. От первых любительских записей до наших дней. Слушайте по будням в 11.45, 15.45 и 20.15 и в любое время в социальных сетях.
1: Телефон рекламной службы «Радио «Город ФМ». 354-57-02.

0: Три факта о парках города.
1: В эфире «Три факта о парках города». Сегодня три интересных факта о бульваре на улице Мира в Кировском районе. Факт первый. Улица Мира возникла в 30-е годы прошлого века. Ее первоначальное название – улица Сталина. Переименовали улицу только в 1961 году. Активное строительство здесь велось вплоть до конца 50-х. Тогда же здесь появился бульвар, который располагается на протяжении всей улицы, прерываясь, пожалуй, только площадью Кирова, расположенной в центральной части улицы Мира. Факт второй. Улицу Мира можно назвать самой студенческой в городе. На ней расположен комплекс зданий Уральского федерального университета имени первого президента России Бориса Ельцина, здание Уральского института противопожарной службы МЧС России и Екатеринбургского Суворовского военного училища. Факт третий. Бульвар на улице Мира сейчас – широкая аллея, засаженная березами, кленами и боярышником. Зеленые насаждения возле улицы Первомайской были частично обновлены в 2024 году. На аллее посадили яблони, которые весной радуют жителей микрорайона своим цветом и ароматом. А вот часть аллеи, примыкающая к улице Малышева, все еще ждет обновления. А сейчас мы напомним, что бульвар на улице Мира является одним из кандидатов на благоустройство в 2027 году по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды». Проголосовать можно через платформу обратной связи портала госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.

0: В Екатеринбурге 6 часов 30 минут.
1: На 107,6.

Дорогие соседи, простите за шум. Сами ждем, когда Миша сможет кататься на роликах в парке, а не в гостиной. Такая весна на Город ФМ.

0: где на кухне тихо сидит сестра, где ты станешь сильнее, чем твой страх, там, где руки мамы к моим рукам, я буду там.
1: Сделано в Екатеринбурге.

0: сделано в Екатеринбурге. Реклама на 107.6.
1: Управление ФСБ России по Свердловской области напоминает. Незаконное хранение либо нарушение хранения материалов, имеющих в своем составе радиоактивные вещества, грозит уголовным делом по статье 220 Уголовного кодекса России. Данная статья предусматривает наказание до 7 лет лишения свободы.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354-57-02. Екатеринбург. Вдоль и поперек.
2: Екатеринбург – город самых романтичных.

Жителей. Такой вывод можно сделать, узнав из книги рекордов Гиннесса о том, что наш мегаполис установил мировой рекорд по продолжительности показа фильма «Титаник» в кинотеатре. В конце 90-х его показывали подряд 1 год и 7 месяцев. При этом интерес зрителей был огромным. Всего за 2 месяца проката в Екатеринбурге «Титаник» собрал больше 1 миллиона долларов.

0: Екатеринбурге 7 часов утра.
1: На 107.6.
2: Город подвига, город славы. В кладу уральцев в великую победу нашего народа посвящается.
3: Вчера в Свердловске стоял прекрасный летний день. Десятки тысяч свердловчан в нарядных светлых костюмах можно было видеть на улицах. Много народу отдыхало на берегу Шарташского пруда, в лесу. На прудах городском и Верхневинском многие катались на лодках. До 30 тысяч человек отдыхало в парке культуры и отдыха имени Маяковского. На эстраде состоялись за день 3 концерта, 4 представления дал для детей кукольный театр, 2 цирк-мюзик-холл. Это заметка из 145-го по счету выпуска газеты «Уральский рабочий». Он и сегодня доступен в интернете, а также в видеоверсии программы в группе «Город-ФМ» ВКонтакте. Рядом с процитированным текстом другой материал под названием «Бал выпускников». Речь идет о встрече преподавателей вузов с только что закончившими школу будущими студентами. Дословная цитата. Молодежь приглашают смотреть кинофильм, затем все собираются в зал слушать концерт. Долго длится веселье в этот радостный день. Но вряд ли кто-то в тот день дочитал именно до этого места в газете, а то и вообще открыл эту страницу. Не говоря уже о веселье. Все читали первую, на которой было то, что многие уже услышали и во что не могли поверить. Дата выхода в тираж. 23 июня 1941 года. Первый полный день Великой Отечественной войны, которая для большинства гражданского населения страны началась со знаменитого выступления по радио Вячеслава Молотова.
4: Граждане и гражданки Советского Союза, советское правительство и его глава, товарищ Сталин, поручили мне сделать следующее заявление. Сегодня в 4 часа утра, без предъявления каких-либо претензий к Советскому Союзу, без объявления войны, германские войска напали на нашу страну.
3: Текст этой речи, само собой, был тогда напечатан на первой полосе всех газет, а потом в течение дня 22-го его несколько раз озвучивал Юрий Левитан. С историей пребывания диктора в Свердловске мы ознакомимся в нашем цикле чуть позже, а пока обратим внимание на другое. Помимо общей воинской мобилизации, в Свердловске произошла и другая, культурная, в том числе агитационная, ободряющая, в оптимистическом ключе. Так, 2 сентября 1941 года свердловчанам показали киносборник «Победа за нами», в котором были и юмористические новеллы, например, «У старой няни», о возвращении солдата к растившей его старушке, вскоре бабушка и ее внук-пионер заподозрили гостя и скоро разоблачили двуличного немецкого диверсанта, вернувшегося, чтобы, цитата, «вредить, убивать, уничтожать советское добро». Следом шел еще один юмористический номер «На телеграфе» с артистом Петром Репниным в главной роли. Вновь процитируем «Уральский рабочий». Он прекрасно играет тупого и злобного маньяка Гитлера. Несколькими штрихами рисует Репнин и напыщенную самонадеянность страдающего манией величия сумасшедшего фюрера и его животную трусость и звериную озлобленность. В этой короткой сценке фюрер получает телеграмму от Наполеона о походе на русскую землю. Всего 3 слова. Пробовал, не советую. В начале войны карикатуры были не только в газетах. Например, у театра музыкальной комедии разместили окна ТАСС. Эту форму бюллетеня создали в Великую Отечественную известные поэты и художники, в первую очередь кукрыниксы. На агитационных плакатах сатирически высмеивался фашизм. Например, тот же Гитлер шел с плакатом «Срочно требуется пушечное мясо для крестового похода против СССР». Или Геббельс с подбитой рукой и окровавленным носом, заявлявший своим солдатам, что немцы заняли Свердловск и Уфу. Все изображения показывали, насколько ничтожны и смешны в своих стремлениях солдаты Рейха. В первые месяцы уверенность в скорой победе была как никогда сильна. Но в это же время были и другие фильмы, радиопередачи и газетные статьи. Например, об оказании первой помощи, противовоздушной и химической обороне, светомаскировке жилого дома, возведению препятствий для военной техники. Непосредственно на месте все это не пригодилось, но серьезная интонация очень скоро оттеснила бравурные карикатуры на второй план. Но и без таких материалов подвиг тылового Свердловска, в том числе культурного, тоже не был бы возможен.

хоть ненадолго.

0: Обменяю рассаду сладких перцев и томатов на саженцы многолетних цветов. Планы изменились.
1: Опять урывается весна, и созрели семена.
0: Весна на Город ФМ.

0: Реклама на 107.6.
1: Я, Алексей Орлов, глава Екатеринбурга. Столица Урала вновь участвует в проекте «Формирование комфортной городской среды». Жители голосуют за парк, который будет благоустроен в следующем году. В списке 17 объектов. Победителя определите вы. Проголосовать можно на портале госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.
2: Национальные проекты России.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354-57-02.
2: Екатеринбург. Вдоль и поперек.
3: В микрорайоне «Синие камни» расположена улица Анны Бычковой. Она была единственной женщиной-мэром Екатеринбурга, а точнее председателем Свердловского горсовета с 1929 по 1930 год. Анна Бычкова – большевичка, герой социалистического труда и первая обладательница звания «Почетный гражданин Свердловска». При ней в городе был пущен трамвай, открытый зоопарк и обувная фабрика. В это же время в Свердловске впервые на Урале показали звуковое кино, открыли автодорожный техникум и драматический театр. Кроме того, Анна Бычкова подписала распоряжение о сносе нескольких церквей города, включая Екатерининский и Кафедральный соборы.

0: В Екатеринбурге 7 часов 30 минут.
1: Город ФМ. На 107.6.
2: Город подвига, город славы. В кладу уральцев в великую победу нашего народа посвящается.

0: Роль Шурочки Азаровой в «Гусарской балладе». Дебютная и, пожалуй, самая известная работа Ларисы Голубкиной. Но мало кто знает, что после кинопремьеры актриса долгое время играла роль лихой кавалерист-девицы в театре. Театре советской армии. Сегодня российской армии. Литературной основой для постановки стала пьеса Александра Гладкова «Давным-давно», жизнь которой на сцене началась в Свердловске в разгар Великой Отечественной войны. Мы ехали долго и конетельно. До Горького добирались 17 машинами, ехали 3 дня с ночевками в деревнях. В Горьком жили 4 дня, ждали баржу. Потом плыли по матушке Волги 5 дней на палубе нефтянки. В Куйбышеве жили 2 дня, а потом в теплушках до Свердловска. 8-9 дней. Вот наша дорога. Ехали, в общем, дружно. В Свердловске первое время было тесно и бестолково. Прожили 10 дней в гостинице, сейчас получили комнату в военном доме. Живем уютно и тепло, с питанием хуже. Хотя на рынке вообще купить нечего, но все же кое-чего достаем. Перспективы лучше. Обещают закрытую столовую и, с другой стороны, самостоятельные закупки, то есть картошку и мясо. Все трое мы пока здоровы. Это главное. Я и Нюта очень похудели. В особенности я, говорят. Так в своих письмах вспоминал эвакуацию и жизнь в нашем городе художественный руководитель театра Красной армии Алексей Попов. Его и товарищи разместили в Доме офицеров. Открыли сезон постановкой «Крылатое племя» по пьесе Аркадия Первенцева о боевых операциях летчиков. Кстати, свердловчане стали первыми, кто увидел спектакль о новых конструкциях самолетов накануне войны. Репетировали еще в Москве перед самым отъездом 18 октября. Кроме того, в Свердловске поставили «Дым Отечества» по пьесе братьев Шейниных, военных корреспондентов, которые сопровождали армейские части и видели зверство фашистов своими глазами. Не обходилось и без классики. «Коварство и любовь» Фридриха Шиллера, «На всякого мудреца довольно простоты» Александра Островского. А 24 сентября 1942 года состоялась премьера «Давным-давно». С большим успехом. По свидетельствам очевидцев, билеты спрашивали едва ли не за километр от театра. Зрители сидели чуть не в проходах. По окончании продолжительная овация с цветами. Особенно исполнительницы главной роли.
1: Чего ты хулиганишь?
2: Мама, кто там опять?
1: Тетя Вера прислала телеграмму.
3: Мария Дмитриевна, помните, что в детстве, когда нас учили говорить только правду?
1: Бывают такие случаи, когда неплохо соврать.
3: Да?
1: Да.
3: А то, что нас в бане ждут Мишка с Сашкой, это ничего?
1: Ничего.
3: А из бани я сразу улетаю в Ленинград.
1: Повеселитесь сегодня без Жени. Кстати, да? Чего ты выезжаешь в Ленинград?
0: Ее знают как одну из самых знаменитых мам отечественного кино. Ее сыновья Юрий Деточкин из «Берегись автомобиля» и Женя Лукашин из «Иронии судьбы». Но это послевоенное поколение. А во время Великой Отечественной и после победы Любовь Добржанская блистательно перевоплощалась в Шурочку Азарову. Кстати, она прекрасно пела, хотя специально вокалу нигде не училась. Но мало кто знает, что у этой веселой и озорной роли в «Водевиле» была трагическая история. Возлюбленную поручика Ржевского и его приятеля Корнета в одном лице должна была играть Антонина Романова, но она погибла на фронте. В том же 42-м театральная бригада, отправившаяся с гастролями на передовую, попала в окружение. Свой последний спектакль в Свердловске театр Красной армии поставил в феврале 43-го, «Бессмертный», о студентах, попавших в окружение и создавших свой партизанский отряд, после чего труппа вернулась в Москву. Еще через год, столице на спектакль давным-давно пришел совсем юный Эльдар Рязанов и окончательно обессмертил произведение. Ну а на том Свердловском представлении одна из зрительниц была настолько вдохновлена увиденным, что через некоторое время сочинила песню, музыку к которой написал композитор давным-давно и гусарской баллады Тихон Хренников. Уральцы бьются здорово, им сил своих не жаль. Еще в штыках Суворова горела наша сталь. При подготовке программы использованы материалы портала «Культура Екатеринбург РФ». Все части проекта «Город подвига, город славы» доступны в группе «Город ФМ» ВКонтакте, на Рутьюб-канале и на звуковых платформах. Продолжение следует.

Светит незнакомая звезда. Снова мы оторваны от дома. Снова между нами города. Взлетные огни аэродромов. Здесь у нас туманы и дожди.

радости скупые телеграммы. Надежда, мой компас.

Телефон рекламной службы радио «Город-ФМ» 354-57-02.

0: Екатеринбурге 8 часов утра.
1: На 107.6.
2: Город подвига, город славы. Кладу уральцев в великую победу нашего народа посвящается.
3: Клянемся победу ковать у станка. Мы клятву поднимем, как знамя полка. Мы сталью клянемся, уральской рудой, меткой винтовкой и красной звездой. У этих, казалось бы, типичных для советского и военного периода агитационных строк есть своя история. Началась она с того, что в 1941 году в Свердловск эвакуировали одного из лучших теплоэнергетиков страны, Андрея Щегляева. Вскоре прибыла и его семья, в том числе жена, на тот момент известная детская писательница Агния Барто. Сегодня каждый без труда процитирует ее «Наша Таня громко плачет», «Идет бычок, качается», «Мы с Тамарой ходим парой». А тогда ее мужу, второму, с первым Павлом Барто, Агния Львовна рассталась задолго до войны, нужно было работать на одной из свердловских электростанций. Жили в доме номер один по улице 8 марта, известном как «Дом старых большевиков». Строенный в 1932 году, он предназначался для партийной элиты, а в годы войны сюда подселяли эвакуированных. В книге «Записки детского поэта», написанной в 1976 году, Агния Барто вспоминала.
4: Иной раз на улице казалось, что приезжих больше, чем свердловчан. Своеобразный уральский говор перемешивался с говором москвичей и ленинградцев, с украинской мовой и белорусской речью. Свердловчане преимущественно люди замкнутые, и эвакуированных они встречали сдержанно, не проявляя особых чувств. Конечно, не каждый с готовностью раздвигал стены своего дома для чужих ему людей. Многое открыли мне слова пожилой необщительной женщины, быт которой был нарушен поселившимися у нее семьей. Когда женщину спросили, не трудно ли ей приходится с приехавшими больными стариками, она сказала как бы вскользь: «Кругом горе, надо и мне пострадать».
3: В Свердловске Барто сразу активно включилась в жизнь местного сообщества. Ездила с агитационными выступлениями, посещала госпитали, эвакопункты, школы, детские сады, выступала на радио. Уже после войны писательница почти 10 лет вела радиопередачу «Найти человека» о родственниках детей, потерявшихся во время Великой Отечественной. Это позволило воссоединить около 1000 семей. На основе проекта появилась современная телепередача «Жди меня». В Свердловске своеобразный штаб писателей располагался в Доме печати. Там литераторы работали над текстами, планировали поездки. Там Агния Барто познакомилась с Павлом Бажовым. Вновь процитируем записки детского поэта.
4: Помню, как из шумного коридора я вошла в неожиданно тихую комнату, в которой сидел невысокий старик с длинной серебристой бородой. Он был углублен в какие-то списки, где против многих фамилий стояли пометки. Нужна подушка. Нужен пропуск в столовую. Нет жилья.
3: Именно Бажов посоветовал Агнии Львовне пойти в ремесленное училище, на токаря, а потом и самой встать к станку на заводе, чтобы лучше понять людей. Знаменитые фотографии, приведенные в том числе в видеоверсии этого выпуска, сделаны не для истории. Барто действительно работала на заводе, даже получила второй разряд. Все как в стихотворении «Мой ученик». Ну а к тексту, процитированному в самом начале, тоже приложил руку Павел Петрович Бажов в прямом смысле. На конкурс «Урал. Кузница оружия» Агния Барто предложила стихотворение. «Уральцы бьются здорово, им сил своих не жаль, еще в штыках Суворова горела наша сталь». Бажов, ознакомившись с текстом, предложил заменить «им» на «нам». «Иначе со стороны получается», — сказал он. «Сейчас уральцы для вас не они, а мы». В итоге песня победила на конкурсе, а музыку для нее написал знаменитый композитор Тихон Хренников. Уже в 1942 году Барто вернулась в Москву. Последняя запись в свердловских дневниках такая.
4: «Прощаюсь со Свердловском. Постояла вчера у плотины, посидела на своей скамейке. Часто за эти полтора года приходила я сюда писать стихи. Дома это было трудно. Завтра пойду прощаться со свердловчанами. Многим должна сказать спасибо».
3: Спустя 80 лет, в мае 2022-го, к очередной годовщине Победы, в самом центре Екатеринбурга, у 9-й гимназии, появилась та самая скамейка. На ней установили бронзовую скульптуру «Зайки» и раскрытую книгу с теми самыми строками и краткой информацией о пребывании Агнии Барто в Свердловске во время Великой Отечественной. Говорят, что теперь у местных школьников есть традиция перед экзаменами потереть пуговицы на курточке «Зайки». Самое главное при этом не забывать, что тогда все вместе разными способами внесли свою частичку в дело великого подвига во имя Великой Победы. При подготовке программы использованы материалы портала «Культура Екатеринбург.РФ». Весь проект «Город подвига. Город славы» доступен на странице «Город ФМ» ВКонтакте, на Рутьюб-канале и на звуковых платформах. Продолжение следует.

бессмертный полк счастливым маем. Идет, идет по всей стране, чтоб вспомнить тех,

0: Реклама на 107.6.
1: Знаешь ли ты, что голосование за парк, который благоустроят в 2027 году по программе нацпроекта «Инфраструктура для жизни» уже стартовало? Претенденты есть в каждом районе города. Ты можешь выбрать любую локацию. Заходи на платформу обратной связи госуслуг или находи в торговых центрах, парках и у метро волонтеров в ярких синих жилетах и голосуй сердцем. Екатеринбургу нужен твой голос. 16+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город-ФМ» 354-57-02.

0: нами.
1: Привет, Елизавет! Радио Город ФМ на 107.6.

вопросы. Ты любишь меня? Конечно. Ну что за вопросы? Мы идеальны.

Девушка в желтом плаще в сквере у оперного. Вы забыли конспекты на скамейке. Верну лично. Это весна в Екатеринбурге.

0: Екатеринбурге 8 часов 30 минут.
1: На 107,6.
2: Город подвига, город славы. Кладу уральцев в великую победу нашего народа посвящается.
3: Екатеринбургский театр оперы и балета знаменит не только как культурное учреждение. Именно здесь провозгласили советскую власть в нашем городе. Отсюда в годы Великой Отечественной войны провожали уходящих на фронт. Но свой фронт был и на сцене. Там, где еще совсем недавно пели Иван Козловский и Сергей Лемешев, уже осенью 41-го поставили оперу «Россини Вильгельм Тель» о героической борьбе швейцарского народа со своими угнетателями. Не забывали и русскую классику. Иван Сусанин, Глинки, Дубровский, Чайковского очень нравились свердловчанам. Часть коллектива ушла на фронт, так что оставшейся труппе пришлось работать без выходных. Во время Великой Отечественной войны Свердловский оперный театр отказался от государственной дотации, что принесло стране 860 тысяч рублей прибыли. Это чуть меньше, чем стоил один бомбардировщик Ил-4 или примерно три танка Т-34 по довоенным ценам. Кроме того, артисты театра на свои собственные средства приобрели и отправили на фронт три самоходные пушки. Вместе с другими творческими коллективами страны собрали средства на эскадрилью «Советский артист». В 1943 году на площади у центральной проходной «Уралмашзавода» состоялась передача фронту еще трех танков Т-34, собранных на средства театра музыкальной комедии. И здесь не жалели ни средств, ни сил. При норме в 10 спектаклей в месяц артисты играли по 20 и больше. Голодный обморок прямо на сцене в такой ситуации привычное дело, но приходилось и о семьях заботиться. У жены одного из актеров от недостатка пищи и витаминов начались проблемы с легкими. Требовалась свежая печень, для чего супруг по ночам работал на мясокомбинате. А ведь были еще подшефные. В перерывах между репетициями и постановками артисты, в основном женщины, мыли палаты в госпиталях, чинили раненым белье, ухаживали за ними. Ведущая в те годы солистка мускомедии Мария Викс вспоминала, как однажды ее попросили пройти в палату к получившему тяжелейшие ожоги летчику.
4: Врачи предупредили, что он обречен. То, что я увидела, переступив порог, и сейчас сжимает сердце болью. На кровати лежал с ног до головы забинтованный человек. Видны были только воспаленные глаза, нос и рот. У меня стиснуло виски, а баянисту не подчинялись пальцы. Вдруг больной попросил песню про летчика. Я спела «В родном краю» о дальневосточном летчике. И вдруг раздался странный звук. Не то стон, не то всхлипывание, и я увидела, что раненый плачет.
3: Мария Викс и сама расплакалась, когда вышла из палаты. Через несколько часов она узнала, что летчик умер. Но были и счастливые истории. 22 июня 1941 года театр «Кукол» давал спектакль «Волшебная калоша» на летней сцене парка Маяковского. Закончить постановку не успели. На сцену вышел человек в армейской форме, сообщил о нападении Германии и о том, что всем военнообязанным нужно сегодня же явиться в военкомат. Среди таких был и режиссер театра «Кукол» Сергей Скобелин. Он ушел на фронт и в перерывах между боями, приспособив плащ-палатку под ширму, разыгрывал для бойцов миниатюры, пел высмеивающие врага частушки. Все время рядом была любимая кукла «Петрушка», которая однажды спасла режиссера. Осколком снаряда «Петрушку» разорвало в клочья. Сам Сергей Скобелин получил тяжелую контузию, но остался жив. А в это время его коллеги в Свердловске продолжали давать представления. Многие артистки распарывали и раскраивали свои платья, чтобы изготовить наряды для кукол. Впрочем, так поступали и их коллеги. А потому правительственная телеграмма, пришедшая в 1944 году на имя директора уже Свердловского государственного драматического театра Ефима Бриля, подчеркивала заслуги и подвиг всех театральных деятелей нашего города. Свердловск. Директору и художественному руководителю Свердловского государственного драматического театра, заслуженному деятелю искусств товарищу Брилю, прошу передать сотрудникам театра, собравшим 401 тысячу рублей в Фонд обороны Союза СССР и 89 389 рублей в Фонд помощи детям фронтовиков, мой братский привет и благодарность Красной Армии. Подпись «Сталин». При подготовке программы использованы материалы Государственного архива Свердловской области и портала «Культура Екатеринбург РФ». Весь проект «Город подвига, город славы» доступен на странице «Город ФМ» ВКонтакте, на Рутьюб-канале и на звуковых платформах.

Весна так приходит, весна так на сердце теплом вытесняется стужа. Вновь ночью луна с ним дежурит одна, отражаясь, как в зеркалах в этих пасмурных лужах. Вдаль смотрит пристально взгляд, и обратно летят перелетные гордые птицы. Он пример для ребят, тех, кто так же не спят, охраняя границы. Дай ему сил, чтобы он победил, чтоб вернулся домой и воцарил мир. Дай ему сил, чтобы он победил, он для старших герой, для молодых кумир. И ни шагу назад, пускай дождь или град, он не ради наград, а по долгу отечеству и сердце зову. Он пример для ребят, в ночь уходит.

0: сделано в Екатеринбурге. Реклама на 107.6.
1: Посмотри на город с высоты птичьего полета. Проверь очередь в детский сад. Пожалуйся квартальному. Запишись к врачу. Узнай цены на лекарства. Будь в курсе главных городских событий. Официальный портал Екатеринбурга. Возможно, все. Екатеринбург.рф.
2: Дом не просто стены. Это семейный уют, традиции и уверенность в будущем. А чтобы дом превзошел ваши ожидания, стройте со «Спартекс». «Спартекс» – строительная компания полного цикла. Фундаментальный подход для вашего будущего кирпичного дома. Всего от 165 тысяч за квадратный метр. «Спартекс» – строим будущее сегодня. Екатеринбург, Вайнера 66, сайт spartex.pro.
3: 18+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ». 354-57-02.
1: Екатеринбург. Вдоль и поперек.
4: В 2025 году в Екатеринбурге появилась улица известного детского писателя и почетного гражданина уральской столицы Владислава Крапивина. Находится она в Верхесецком районе и проходит параллельно улице Лоцмановых. Выбор места для улицы не случайен. Она расположена вблизи Верхесецкого водохранилища, на акватории которого более 60 лет ходят яхты отряда «Каравелла». Отряд в 1961 году создал и на протяжении нескольких десятилетий возглавлял сам Владислав Крапивин. Кроме того, он автор около 200 книг, переведенных на 30 языков мира. В честь Крапивина названа также Свердловская областная библиотека для детей.

0: В Екатеринбурге 9 часов утра.
1: На 107,6.
2: Город подвига, город славы. Кладу уральцев в великую победу нашего народа посвящается.
3: Это совершенно уникальное событие, если ты понимаешь, как устроен музей, какое время тратится и какие ресурсы на подготовку вещей для того, чтобы их увидел посетитель. То есть вот эта стремительность, с которой все было сделано, невероятное количество, да, за недели вывести сотни тысяч предметов, это что-то просто, ну то есть за гранью вообще рационализации какой-то. Мы 3 года проводили конференцию «Музей и война» об истории музейных коллекций в разных ситуациях, да. Зная это все, вот я не понимаю, как это люди смогли сделать. Вот вроде все задокументировано, но эти цифры, эти сроки и уровень исполнения, он какой-то абсолютно недостижимый с точки зрения титанических совершенно организационных и материальных затрат, которые для этого требовались.
2: Директор Екатеринбургского музея изобразительных искусств Никита Корытин с трудом сдерживает волнение, рассказывая специально для «Город-ФМ» об одном из самых важных событий для нашего города во время Великой Отечественной – эвакуации из Ленинграда Эрмитажного собрания. То, что и сегодня кажется невероятным, тогда воспринималось как беспрецедентный, но рабочий момент. Рабочим был для музея и первый день войны, 22 июня 1941 года. Как известно, это было в воскресенье, в залах находились немногочисленные посетители, они еще ничего не знали. А вот директор Эрмитажа, академик Иосиф Арбели, уже получил печальную информацию о нападении Германии и перевел музей на военное положение. Следующий день, понедельник, 23 июня, выходной для подобных учреждений по всей стране и тогда, и теперь, стал для Эрмитажа началом новой жизни. Работа по упаковке вещей велась круглосуточно, благо знаменитые ленинградские «Белые ночи» позволяли и в это время осуществлять необходимую подготовку. Как она проходила, читаем в воспоминаниях сотрудников. Снимаем картины со стен, с подрамников. Перекладываем тонкой рулонной бумагой. Накатываем на валы. Обычного чувства трепета перед шедеврами нет. Хотя Данаю запаковываем нарочито долго. Скорее, скорее. Убрать. Внизу скульпторы что-то упаковывают в ящики. По залам всюду Арбели. Пустой Эрмитаж похож на залу, откуда вынесли покойника. Июля 1941 года от московского вокзала Ленинграда отошел первый литерный поезд. 22 вагона, в них 1133 ящика с произведениями, снятыми с экспозиции музея в первую очередь, в том числе «Рака Александра Невского». Она не поместилась в вагон, а потому перемещалась на платформе, закрытой брезентом. Охрана — всего 2 солдата. Секретность. Иосиф Арбели лично отбирал людей, которые будут сопровождать коллекцию вдали от родного дома. Он словно предвидел беду и заблаговременно запасся всем необходимым – опилом, тканями, но главное – ящиками. В этом контексте процитированная выше фраза из хроники звучит двусмысленно. «Покойников выносят в ящиках». Но здесь ящик сыграл иную роль – жизнеутверждающую. Вновь слово директору Екатеринбургского музея изобразительных искусств Никите Корытину.
3: Ящик — это вообще залог сохранности предмета, да, потому что и недаром ящик как раз-таки является главным героем нашей мемориальной экспозиции, потому что вот эта вот необходимость транспортировки, обеспечения сохранности, ну, она складывается из элементарных достаточно вещей. Человеческий труд, внимательность, соблюдение определенных протоколов, как бы при упаковке, транспортировке, разгрузке и погрузке. Все это, ну, требует гораздо большего внимания, чем перемещение мебели, скота или чего-то еще, да, потому что музейный предмет не должен быть утрачен при любых обстоятельствах.
2: Седьмого июля груз прибыл в Свердловск. В картинной галерее на улице Вайнера сотрудников Эрмитажа встретила директор Альма Мартыновна Кастро, возглавлявшая учреждение с 1936 года. Само каменное двухэтажное здание с мезонином и подвалом было построено в 1914-м по проекту архитектора Константина Бабыкина для мануфактурного магазина «Бердыгина» с жилыми помещениями. Это яркий пример архитектуры рационального модерна, когда в домах значительным элементом интерьеров является парадная мраморная лестница с кованой решеткой ограждения. В первые годы советской власти здесь размещалась типография «Гранит», в 1936-м помещение переоборудовано под вновь образованную Свердловскую картинную галерею. В ходе реконструкции были наглухо закрыты ставнями все окна восточного и юго-восточного фасадов на первом этаже, заложено окно на втором этаже южного фасада, произведена внутренняя перепланировка здания. События 1941 года также вынудили убрать во дворе деревянные сараи и заборы и освободить гараж. Он тоже стал центром размещения экспонатов. Тем временем составы из Ленинграда продолжали прибывать. Впереди были годы войны, эвакуации, тревожного ожидания и новой жизни для всех и для каждого.

Дама, которая снимала примулы в дендропарке и сфотографировала нас с девушкой. Очень хотим получить фото. Весна на город FM.

0: Екатеринбурге 9 часов 30 минут.
1: На 107.6. Город подвига, город славы. Вкладу уральцев в великую победу нашего народа посвящается.
2: Глубоко уважаемый Иосиф Абгарович, из работ, произведенных в последнее время в наших прежних помещениях, следует отметить снятие лифта и заделку лифтовой шахты в нашем главном здании. Несколько пополнили число огнетушителей путем добывания их у других учреждений. Приобрели, наконец, 20 пожарных ведер, в которых ощущали острую нужду. Финансовое положение наше сравнительно благополучно, то есть до конца года мы доживем, а вот в смете на 42-й еще нет полной ясности. Как вы увидите из сметы, возросшие потребности на 1942 год вызываются главным образом лишь одной статьей – оплатой охраны. Понемногу подбираем по разным местам диапозитивы, чтобы пополнить наш скудный и довольно случайный запас. Наладили по разным направлениям шефскую работу. В госпитале, где наши сотрудники обслуживают библиотеку, проводят читки, беседы и лекции – договорились об организации школьных лекций. По-видимому, позже наладится и работа с учителями. Это фрагмент письма на имя директора Эрмитажа академика Иосифа Арбели из Свердловска. Дата 13 декабря 1941 года. Автор Владимир Францевич Левинсон-Лессинг. В мирной жизни заведующий отделом западноевропейского искусства музея, с началом войны и эвакуации собрания в Свердловск, директор филиала в уральской столице. Только он знал, куда направляется первый эшелон. Остальные думали, что в Новосибирск. Впрочем, зимой и там пришлось бы непросто. Как жили эрмитажники в Свердловске в первую зиму? В плохо оборудованных домах, в частных секторах, далеких от мест хранения. Например, научный сотрудник Евгения Георгиевна Пчелина, ее невестка и два внука и сейчас работают в Эрмитаже, делила с сыновьями небольшую комнатку 15 квадратных метров, одну из трех в деревянном доме по улице Листокатальщиков 35 в районе Верхесецкого завода. Сейчас это улица Полежаевой. Ни удобств, ни водопровода, ни электрического света. Добраться до работы можно лишь на трамвае однопутки. Не хватает зимней одежды. Почти невозможно достать валенки или полушубок. Тяжелее всего дело обстоит с питанием. Сотрудники вынуждены писать письма с просьбами прикрепить их к столовым закрытого типа. Ведь цены на продукты в магазинах взлетели в несколько раз. Ржаная мука в 125, картофель в 71, молоко в 40. Но больше тревожатся за сохранность экспонатов. Ведь коллекцию размещали далеко не только в картинной галерее на улице Вайнера, где условия более-менее можно назвать подходящими. О других местах специально для «Город-ФМ» рассказывает директор Екатеринбургского музея изобразительных искусств Никита Корытин.
3: Следующий эшелон был размещен, например, в частности, на территории костела, да, католического, да, который на Малышево, Роза-Люксембург, был, да, и уже в послевоенное время был взорван. Ну, и это, конечно, было такое решение не очень продуманное, просто от необходимости разместить хоть где-то, да, потому что отопление в костеле нет. Да, и, соответственно, риски, которым подвергнулись экспонаты, были достаточно существенными, но тогда же было принято грамотное тоже управленческое решение, и вещи переехали оттуда значит, в ДК Горького на Первомайской. В целом, вот все площадки, которые были подключены к сохранению эрмитажного наследия, это и дом инженера Ипатьева, потому что это был антирелигиозный музей, да, и это тоже климатически и конструктивно благополучное здание ДК Горького, ну и наш музей.
2: Упомянутый второй эшелон состоял из 23 вагонов, 700 тысяч экспонатов и 16 сотрудников с семьями. Третий поезд отправить не успели. 27 августа было прервано железнодорожное сообщение, а вскоре и сухопутная связь Ленинграда с остальной страной. Кольцо блокады сомкнулось. В Свердловске в своеобразной блокаде оказались сами экспонаты. Ко всем объектам прикрепили около 30 вооруженных охранников, обеспечили пожарные и милицейские посты. В помещениях круглосуточно дежурили сотрудники Эрмитажа, двое ночью, один днем. И уже в сентябре 1943 года Иосиф Арбели получил от Владимира Левинсона Лессинга такое письмо. Глубоко уважаемый Иосиф Абгарович, в данное время мы заняты переездом в новое здание, которое нам удалось получить в результате почти двухлетних хлопот. Этим создаются нормальные условия размещения для всего нашего имущества, которое, как вы знаете, страдало от чрезмерной загрузки помещений. Мы сохранили за собой здание картинной галереи, ликвидировав остальные хранилища, и сможем в более широком объеме развернуть работу по проверке состояния имущества. Две недели тому назад открыли выставку «Военная доблесть русского народа», сокращенный вариант нашего военного прошлого, с разделом, посвященным Великой Отечественной войне. Выставка пользуется успехом, хотя посещаемость ее в значительной мере по сезонным причинам невелика. Об этой выставке, а также о том подвиге, который совершил Владимир Францевич в 1942-м, расскажем далее. Полностью проект «Город подвига. Город славы» доступен в группе «Радио Город ФМ» ВКонтакте, на Рутьюб-канале и на звуковых платформах. Благодарим за помощь в подготовке программы Никиту Корытина и коллектив Музея изобразительных искусств. Использованы материалы портала «Культура Екатеринбург РФ» и книги «Спасти и сохранить».

0: сделано в Екатеринбурге. Реклама на 107.6.
1: 29 и 30 мая на сцене Екатеринбургского театра «Кукол» премьера спектакля «Аленький цветочек». Бессмертная история о волшебной силе любви, способной разбудить любое сердце и преобразить даже сказочное чудовище. Ведь только настоящая любовь способна увидеть истинную красоту души человека. Для зрителей от 6 лет. Екатеринбург, 2026 год.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город-ФМ» 354-57-02.

0: Три факта о парках города.
1: В эфире «Три факта о парках города». Сегодня три интересных факта о парке Южном в микрорайоне Ботанический. Факт первый. Парк Южный расположен в Чкаловском районе Екатеринбурга, в границах улиц Шварца и Фучика. Его площадь 2,5 гектара. Факт второй. Парк был создан в 2013 году. Именно тогда здесь были посажены деревья и кустарники, разбиты дорожки, установлены скамейки и урны. Факт третий. Жители Ботанического микрорайона очень любят свой парк. Здесь гуляют с детьми, занимаются спортом, организуют районные мероприятия. Весной сюда ходят любоваться цветущими яблонями, а зимой собираются вокруг елки. Сейчас парк морально устарел и не отвечает требованиям комфортного городского парка. Горожане просят обновить здесь детские площадки, организовать велодорожки и разбить клумбы. А сейчас мы напомним, что парк Южный является одним из кандидатов на благоустройство в 2027 году по федеральной программе формирования комфортной городской среды. Проголосовать можно через платформу обратной связи портала Госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.

0: В Екатеринбурге 10 часов утра.
1: На 107.6.
2: Город подвига, город славы. В кладу уральцев в великую победу нашего народа посвящается.
3: Здание детской филармонии в центре Екатеринбурга. В советские годы дом крестьянина. До войны здесь какое-то время работал молодой Леонид Брежнев. После войны гулял свадьбу Борис Ельцин. А о том, что происходило во время Великой Отечественной войны, рассказывает директор Екатеринбургского музея изобразительных искусств Никита Корытин.
4: Была выставка в 43-м году, посвященная как раз-таки вот теме воинской доблести русского народа. Многие вещи из галереи героев войны 12-го года, которые мы видим в Зимнем дворце, вот они были там, в детской филармонии. Помимо хранения, работы над своими научными задачами, там многие дописывали диссертации, эрмитажники, многие там готовили статьи, занимались постоянно осмотром предметов, просветительской работой. Они еще умудрились и сделать вот в этих сложнейших бытовых условиях и условиях организации своего труда, они смогли еще сделать большую выставку. Вот это поколение музейщиков для нас это такой пример того, как нужно относиться к своему делу, сколько можно всего успеть в очень сложных обстоятельствах.
3: В самой выставке есть и другой символический момент. Дело в том, что как раз во время нашествия Наполеона коллекцию Эрмитажа тоже вывозили из Петербурга. Куда точно неизвестно, версий несколько, благо Великая Армия даже близко к городу на Неве не сумела подобраться. 130 лет спустя задача пробраться в Ленинград стояла уже перед Владимиром Левинсоном Лессингом, главным ответственным за Эрмитаж на Урале. Поставил он ее себе сам, без всяких приказов из Кремля. Ситуация вынудила. Музейное сообщество раскидано по всей стране. В Свердловске ни литературы, ни личных рукописей. Все осталось в Ленинграде. И в сентябре 42-го, в период непрерывных бомбежек и артобстрелов, тяжелых боев на ближних подступах к Ленинграду, ученый отправляется в блокадный город со списками книг и документов, так нужных его сотрудникам. Один из них, уже упомянутый в нашем проекте Павел Губчевский, поведал, как это было.
5: Полет в Ленинград, в то время, когда фашистские истребители подкарауливали каждый самолет, был делом крайне опасным. Обстоятельства сложились так, что мне довелось первому встретить Владимира Францевича на Малом подъезде. Он был худ, весь как будто почернел от физической усталости и нервного напряжения. Однако, забыв обо всем, он бросился ко мне, обнял, и тут же прозвучала его первая фраза. «Ну, как вы, родные, тут живете?» Уезжал Владимир Францевич очень трудно. Он увозил с собой целую библиотеку, большое количество книг, начатые работы, рукописи. Это почти целый вагон. Но главное, вез с собой 6 крайне истощенных и тяжелобольных женщин. К сожалению, одна из них скончалась спустя сутки после приезда в Свердловск. Вторую, помещенную в больницу, спасти тоже не удалось. Но это потом. А тут, с тяжелобольными людьми и огромным грузом, Владимир Францевич проделал невероятно трудный по перегрузкам путь. Московский вокзал, поезд до Ладожского озера, затем на катерах по дороге жизни. А она ведь просматривалась с двух сторон и почти постоянно обстреливалась артиллерией. И потом еще двухнедельный, и потом уже сверхтяжелый путь до Свердловска. Очень невелики были физические силы Владимира Францевича, но душевное богатство неисчерпаемо.
3: В отличие от оружейной палаты, хранение в Свердловске экспонатов Эрмитажа очень скоро перестало быть секретностью. Сотрудников филиала мечтали заполучить все. Они проводили занятия в городе и за его пределами. Известно, к примеру, что Татьяна Измайлова объехала с лекциями всю область. В 1944 году количество лекций достигает внушительной цифры – 1156. Эрмитажники сами просят их привлекать к изучению коллекции Свердловского краеведческого музея. Тем не менее, всю правду об Эрмитаже в Свердловске рассекретят позже, в 80-е. Узнавали ее по-разному. Осенью 1945-го коллекцию начали готовить к отправке обратно в Ленинград. Один из участников погрузки, молодой студент художественного училища, вспоминал. Мы подошли к большому тяжелому ящику. Взяли, и к нам вдруг подбежала сотрудница, молитвенно сложив руки, сказала: «Мальчики, ради бога, осторожней, здесь возвращение блудного сына Рембрандта». У нас ноги подкосились от волнения. С этого момента разгрузка превратилась в некое ритуальное действо, в религиозный обряд. Годы спустя уже знаменитый художник Виталий Михайлович Волович, бывая в Ленинграде и в Эрмитаже, подолгу стоял напротив знаменитой картины и думал: «А ведь я носил тебя на руках». Главное, ни один из миллиона экспонатов Эрмитажа во время пребывания в Свердловске не был утрачен или серьезно поврежден. А по возвращении в Ленинград работа экспозиции восстановилась менее чем за 20 дней. В благодарность за сохранение шедевров Свердловску в 1947 году подарили около 200 спасенных предметов искусства. В 2021, в том самом здании на Вайнера 11, начал работу культурно-просветительский центр «Эрмитаж Урал», в котором есть и специальный мемориальный проект в глубоком тылу, как один из памятников одному из подвигов, важной составляющей Великой Победы.

0: Реклама на 107.6.
1: Друзья, а вы знаете, на что способны? Проверьте себя и получите знак отличия ГТО. Не просто спортивный разряд, настоящая проверка. Ждем вас в современных спортивных комплексах. Калининец на Краснофлотцев 48 и Урал на Камбузовской 9. Регистрируйтесь на сайте gto.ru, выбирайте удобную площадку, записывайтесь и приходите. Еще больше информации на официальном сайте ГТО.
2: Я Алексей Орлов, глава Екатеринбурга. Столица Урала вновь участвует в проекте «Формирование комфортной городской среды». Жители голосуют за парк, который будет благоустроен в следующем году. В списке 17 объектов. Победителя определите вы. Проголосовать можно на портале госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.
0: Национальные проекты России. Телефон рекламной службы «Радио Город-ФМ». 354-57-02.

составила рейтинг мест, откуда любоваться рассветом в Екатеринбурге. Поделюсь с любым желающим. Да что уж там, могу прогуляться с вами. Весна на город FM.

0: днями целыми, если есть 1% сомнения. Меня не люби, не люби меня.
1: В Екатеринбурге 10:30.
2: Город FM. На 107.6.
3: Город подвига, город славы. В кладу уральцев в великую победу нашего народа посвящается.
4: Глубоко уважаемый Иосиф Абгарович, из работ, произведенных в последнее время в наших прежних помещениях, следует отметить снятие лифта и заделку лифтовой шахты в нашем главном здании. Несколько пополнили число огнетушителей путем добывания их у других учреждений. Приобрели, наконец, 20 пожарных ведер, в которых ощущали острую нужду. Финансовое положение наше сравнительно благополучно, то есть до конца года мы доживем, а вот в смете на 42-й еще нет полной ясности. Как вы увидите из сметы, возросшие потребности на 1942 год вызываются главным образом лишь одной статьей – оплатой охраны. Понемногу подбираем по разным местам диапозитивы, чтобы пополнить наш скудный и довольно случайный запас. Наладили по разным направлениям шефскую работу. В госпитале, где наши сотрудники обслуживают библиотеку, проводят читки, беседы и лекции – договорились об организации школьных лекций. По-видимому, позже наладится и работа с учителями. Это фрагмент письма на имя директора Эрмитажа академика Иосифа Арбели из Свердловска. Дата 13 декабря 1941 года. Автор Владимир Францевич Левинсон-Лессинг. В мирной жизни заведующий отделом западноевропейского искусства музея, с началом войны и эвакуацией собрания в Свердловск, директор филиала в уральской столице. Только он знал, куда направляется первый эшелон. Остальные думали, что в Новосибирск. Впрочем, зимой и там пришлось бы непросто. Как жили эрмитажники в Свердловске в первую зиму? В плохо оборудованных домах, в частных секторах, далеких от мест хранения. Например, научный сотрудник Евгения Георгиевна Пчелина, ее невестка и два внука и сейчас работают в Эрмитаже, делила с сыновьями небольшую комнатку 15 квадратных метров, одну из трех в деревянном доме по улице Листокатальщиков 35 в районе Верхесецкого завода. Сейчас это улица Полежаевой. Ни удобств, ни водопровода, ни электрического света. Добраться до работы можно лишь на трамвае однопутки. Не хватает зимней одежды. Почти невозможно достать валенки или полушубок. Тяжелее всего дело обстоит с питанием. Сотрудники вынуждены писать письма с просьбами прикрепить их к столовым закрытого типа. Ведь цены на продукты в магазинах взлетели в несколько раз. Ржаная мука в 125, картофель в 71, молоко в 40. Но больше тревожатся за сохранность экспонатов. Ведь коллекцию размещали далеко не только в картинной галерее на улице Вайнера, где условия более-менее можно назвать подходящими. О других местах специально для Город ФМ рассказывает директор Екатеринбургского музея изобразительных искусств Никита Корытин.
5: Следующий эшелон был размещен, например, в частности, на территории костела, да, католического, да, который на Малышево, Роза-Люксембург, был, да, и уже в послевоенное время был взорван. Ну, и это, конечно, было такое решение не очень продуманное, просто от необходимости разместить хоть где-то, да, потому что отопление в костеле нет. Да, и, соответственно, риски, которым подвергнулись экспонаты, были достаточно существенными, но тогда же было принято грамотное тоже управленческое решение, и вещи переехали оттуда в ДК Горького на Первомайской. В целом, вот все площадки, которые были подключены к сохранению эрмитажного наследия, это и дом инженера Ипатьева, потому что это был антирелигиозный музей, да, и это тоже климатически и конструктивно благополучное здание ДК Горького, ну и наш музей.
4: Упомянутый второй эшелон состоял из 23 вагонов, 700 тысяч экспонатов и 16 сотрудников с семьями. Третий поезд отправить не успели. 27 августа было прервано железнодорожное сообщение, а вскоре и сухопутная связь Ленинграда с остальной страной. Кольцо блокады сомкнулось. В Свердловске в своеобразной блокаде оказались сами экспонаты. Ко всем объектам прикрепили около 30 вооруженных охранников, обеспечили пожарные и милицейские посты. В помещениях круглосуточно дежурили сотрудники Эрмитажа, двое ночью, один днем. И уже в сентябре 1943 года Иосиф Арбели получил от Владимира Левинсона Лессинга такое письмо. Глубоко уважаемый Иосиф Абгарович, в данное время мы заняты переездом в новое здание, которое нам удалось получить в результате почти двухлетних хлопот. Этим создаются нормальные условия размещения для всего нашего имущества, которое, как вы знаете, страдало от чрезмерной загрузки помещений. Мы сохранили за собой здание картинной галереи, ликвидировав остальные хранилища, и сможем в более широком объеме развернуть работу по проверке состояния имущества. Две недели тому назад открыли выставку «Военная доблесть русского народа», сокращенный вариант нашего военного прошлого, с разделом, посвященным Великой Отечественной войне. Выставка пользуется успехом, хотя посещаемость ее в значительной мере по сезонным причинам невелика. Об этой выставке, а также о том подвиге, который совершил Владимир Францевич в 1942-м, расскажем далее. Полностью проект «Город подвига. Город славы» доступен в группе «Радио Город ФМ» ВКонтакте, на Рутьюб-канале и на звуковых платформах. Благодарим за помощь в подготовке программы Никиту Корытина и коллектив Музея изобразительных искусств. Использованы материалы портала «Культура Екатеринбург РФ» и книги «Спасти и сохранить».

0: Реклама на 107.6.
1: Дом – не просто стены. Это семейный уют, традиции и уверенность в будущем. А чтобы дом превзошел ваши ожидания, стройте со «Спартекс». «Спартекс» – строительная компания полного цикла. Фундаментальный подход для вашего будущего кирпичного дома. Всего от 165 тысяч за квадратный метр. «Спартекс» – строим будущее сегодня. Екатеринбург, Вайнера 66, сайт spartex.pro.
2: 18+.
3: У идеального отдыха есть имя – «Амакс Экопарк». В 20 километрах от Екатеринбурга современные номера, бассейн с панорамными окнами, шведский стол, оздоровительный комплекс и неповторимая природа. Цени свой отдых. «Амакс Экопарк» позаботится об остальном. Телефон в Екатеринбурге 239-50-30.
4: 0+.
5: Каникулы каникулами, но у меня работа. Дорогой, сегодня ты с сыном.
6: Но у меня тоже работа.
5: Ничего не знаю до вечера. С вас ужин.
7: Дело. Я тоже пошел.
6: А ты куда?
7: Кто-то же должен вам ужин готовить. В Модерато.
8: Студия вкуса Модерато открывает запись в летнюю кулинарную школу. С понедельника по пятницу ваши дети в игровой форме будут учиться готовить фантастические блюда. А в конце каждого дня открывать ресторан для родителей. Записывайтесь по телефону 278-76-74 и на сайте moderatodefis.sv.ru.
6: Как вкусно!
5: А взрослым к вам можно?
4: 6+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город-ФМ» 354-57-02.

0: Кинобудка.
1: Всем привет, меня зовут Денис Савин, это рубрика «Кинобудка», в которой я вам рассказываю о том, что стоит посмотреть из фильмов и сериалов. В кинотеатрах главной премьеры на этой неделе стал фильм «Дьявол носит Прада. Часть 2». Возвращение любимых актеров Энн Хэтуэй, Эмилии Блант, Стэнли Тучи и потрясающий Мэрил Стрип обещают связать новой драмой в мире шоу-бизнеса. И, конечно же, новыми роскошными платьями и аксессуарами в кадре. Что стало с героями за 20 лет? Как изменилась Миранда? Что с карьерой Энди? Узнать об этом обо всем можно уже сейчас в своих любимых кинотеатрах. 16+. Для любителей комедийных детективов новое поступление. В свободный доступ вышел сериал «Плохой коп, хороший коп» про захудалый городок, в который в условиях ограниченного бюджета приезжают работать два напарника полицейских. Комичным сериал делает тот факт, что напарники — это брат и сестра, которые друг друга не переваривают. Получилось весьма забавно, так что я рекомендую. 18+. Канун 9 мая, конечно же, рекомендация в жанре военная драма. И здесь тоже уже вышедший в сеть фильм под названием «Красавица». Картина, рассказывающая историю бегемотихи по имени Красавица, которую выходили жители Ленинграда во время жесточайшей блокады города. Фильм адаптирован под семейную аудиторию, поэтому

можно смотреть с детьми. Прекрасная картина вышла о подвиге советских людей и спасении зоопарка. 12+. Более подробные кинообзоры вы можете услышать каждый четверг в 8:10 утра в утреннем шоу на Город ФМ.

0: В Екатеринбурге 11 часов утра.
1: На 107,6.
2: Город подвига, город славы. Кладу уральцев в великую победу нашего народа посвящается.
3: Вспомнил дзот я, хрупкие накаты, 41-й многосмертный год. Спят в углу уставшие ребята, дремлет в амбразуре пулемет, только я не сплю у пулемета. С юностью своей наедине. Чуть видны мне в амбразуре дзота срезанные немцы на стерне. Я к другой готовился работе, зная 100 премудростей из книг. Но тогда у амбразуры дзота я не вспомнил ни одной из них. Венедикт Станцев. Он был призван в Красную армию 30 сентября 1941 года в родной Саратовской области. Уже в ноябре был ранен под Москвой. В апреле 42-го снова попал в госпиталь. На этот раз зацепило под Волховом, зацепило и спасло, потому что служил в печально знаменитой 2-й ударной армии, той самой, которой командовал Андрей Власов, и которой недолго осталось до рокового окружения и всем известных трагических последствий. Затем с дивизией попал под Сталинград отражать попытку танкового прорыва к Паулюсу армии Манштейна. Здесь получил одну из 2 медалей за боевые заслуги. Потом были бои за освобождение Донбасса, Украины, Севастополя, Прибалтики, Восточная Пруссия, белый флаг над Кёнигсбергом 11 апреля 1945 года. Ходила смерть, легка в походке, на фронте рядышком со мной. И я привык к ней, как к винтовке, как к неизбежности самой. Я в бой, она в зловещий клёкот. Но в наступлении сквозь тьму я обогнал ее на локоть. И, может, выжил потому. Как единица измерения, локоть определенного значения не имеет. Это расстояние от конца локтевого сустава до вытянутого среднего пальца руки, примерно 50 сантиметров, плюс-минус. На войне не всякому солдату дано увидеть, как прямо на него падает бомба. Венедикт Станцев не просто увидел, отследил момент приземления в 2 метрах от себя. Подсчитайте, сколько локтей. Землю разворотило, солдата сдавило, но не взорвалось. В кино такое часто показывают, а тут жизнь. Мы возвращались не с войны, мы возвращались с того света, заявит он потом в другом стихотворении. Да я себе заявил вот так же. Однажды между боями во время концерта солдатской самодеятельности выступил со стихами. Услышал главный редактор газеты и предложил перейти на прозу, стать корреспондентом. С тех пор Венедикт Тимофеевич передвигался по передовой, как поется в песне, с лейкой и блокнотом, а то и пулеметом. Кстати, о пулемете. Один из екатеринбургских коллег Станцева по писательскому цеху вспоминал. В Восточной Пруссии зимой 45-го он, сержант, сотрудник дивизионной газеты, был возвращен на передок командиром зенитно-пулеметного расчета. Немцы прорывались из окружения большими силами. Чтобы их сдержать, в бой кидали всех. Дали деду крупнокалиберный пулемет, установленный на полуторке. Выпал снег, и дед свою полуторку обмотал простынями. Сосед погордился, маскировать свой пулеметный расчет не стал, и немцы его сразу же накрыли. А дед со своей полуторкой заставил врага залечь. Все-таки крупнокалиберный — это сила. Деду на тот момент было 23, и он закончил войну в Уральской 3-й стрелковой дивизии, после чего и переехал жить в Свердловск. Не только сам писал стихи, долгие годы руководил секцией поэзии областной писательской организации, много и бережно поддерживал молодых поэтов. В 2005 году открывал первый в истории поэтический марафон, потом вошедший в Книгу рекордов. Тогда почти на каждой второй строке его прерывали бурными аплодисментами. В 2009 жизнь прервалась. Но скоро он вернулся, уже через год, в виде имени во Всероссийской литературной премии, которая теперь ежегодно вручается накануне Дня Победы. В 2012-м в виде барельефа на здании Дома писателей на Пушкина 12 в год собственного 90-летия. А в виде стихов не уходил никогда. Чем правдивее о войне, тем мужественнее поколение. Это его слова. А вот что сказал литературный критик Валентин Лукьянин о вечном и настоящем в произведениях Венедикта Станцева. Война у него в стихах лишь за тем, чтобы подчеркнуть, как она противоестественна, и оттенить ценность самых простых, обыденных радостей жизни, которое мы можем просто не заметить. Как не замечаем воздух, которым дышим, если он не отравлен копотью и зловонием.

0: свидетельство СМИ город ФМ-107.6 ЛТУ-660154 выдано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Информационная продукция рассчитана на аудиторию старше 16 лет.
1: Реклама на 107.6.
2: Знаешь ли ты, что голосование за парк, который благоустроят в 2027 году по программе нацпроекта «Инфраструктура для жизни» уже стартовало? Претенденты есть в каждом районе города. Ты можешь выбрать любую локацию. Заходи на платформу обратной связи госуслуг или находи в торговых центрах, парках и у метро волонтеров в ярких синих жилетах и голосуй сердцем. Екатеринбургу нужен твой голос. 16+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354-57-02.
3: Екатеринбург. Вдоль и поперек.
4: Знаете ли вы, что в нашем городе есть переулок Нежный? Такое название небольшой улочки в новом жилом комплексе в Чкаловском районе Екатеринбурга было присвоено городской комиссии по топонимике в мае 2025-го. Переулок выходит на улицу Мечтателей и соседствует с переулком Миндальным. Романтическое название улицы выбрали сами жители района при помощи опроса.

Молодой человек с гитарой на набережной. Спасибо за кукушку на закате. Если соберетесь играть в эти выходные, принесу термос и подпою, подпою, подпою. Вот такая весна в Екатеринбурге.

0: Екатеринбурге 11 часов 30 минут.
1: На 107.6. Город подвига, город славы. Кладу уральцев в великую победу нашего народа посвящается.
2: Я почти всегда знаю и чувствую воевавшего человека или человека, врущего о войне. Больше того, у нас, у фронтовиков, уже мало их осталось, есть интуитивная связь и некоторое братство психологическое, которое выше, чем даже воюющие стороны.
3: Его фамилия неизвестный, настоящее. Имя Эрнст сам придумал. При рождении нарекли Эриком. Коренной свердловчанин. Появился на свет 9 апреля 1925 года в роддоме на углу современных улиц Роза Люксембург и Декабристов. Отец – врач, мать – Белла Дежур, поэт, публицист, детская писательница. Жили на улице Чернышевского, потом переехали на Свердлова. Школа – не одна. Кружок изобразительного искусства во Дворце пионеров в бывшей усадьбе купцов Харитоновых-Расторгуевых. В 1941 году приняли в Ленинградскую школу для одаренных детей при Академии художеств, но началась война. И 16-летний мальчишка, еще недавно пытавшийся писать стихи, занимавшийся лепкой и рисованием, стал вдруг обивать пороги городского военкомата, просясь добровольцем в Красную армию. Отец был категорически против, даже отправил сына в эвакуацию в Среднюю Азию к родственникам. Но тут художественный талант Эрнста пригодился с неожиданной стороны. В 42-м, в 17 лет, приписав себе лишний год, неизвестный мастерски подделывает документы, заканчивает ускоренный курс военного училища в Кушке, того самого, получает звание лейтенанта и на передовую. Причем не куда-нибудь, а в десантные войска. Мне казалось, что происходит история. Что история пройдет мимо меня, если я отсижусь в тылу. И я рвался на фронт всеми силами. Прибыл, должен был командовать ротой 120 человек, а увидел 8 стариков, которые сидят в окопе и мокнут под дождем. У меня же новая плащ-палатка. Первым делом я им ее отдал. С 1944 года для него началась война. Украинский фронт, Европа, Румыния, Австрия, Германия. Несколько ранений, но шаг за шагом приближался к победе. 28 апреля 1945 года в боях западнее Рюкендорфа необходимо было захватить контрольного пленного. Эрнст поднялся в атаку и повел за собой бойцов. Ворвался в траншею и, по данным архивных источников, уничтожил 16 немецких солдат, целую пулеметную точку. Пленного взяли ценой тяжелого ранения. В своих интервью позже неизвестный назвал несколько иное число убитых врагов. Не 16.
2: Но я был ранен. Очень тяжело. Взрывная пуля пробила грудь. Выбила 3 ребра, 3 межпозвоночных диска, порвала плеуру. И вот в таком состоянии я воевал. Я бы этого не помнил, если бы не вышел указ о награждении меня орденом Красной Звезды за этот бой. Я узнал, что я почти что Рэмбо, потому что я убил 12 фашистов. А это, так сказать, по существу рукопашный бой. Ну, не рукопашный бой, но лицом к лицу.
4: Лейтенант неизвестный Эрнст. На тысячи верст кругом равнину утюжит смерть огненным утюгом. Но взводик твой землю ест, он доблестно недвижим, лейтенант неизвестный Эрнст идет наступать один.
3: Пройдет почти 20 лет, и известный поэт Андрей Вознесенский в 1964 году напишет такие стихи о подвиге неизвестного. Но мало кто знает, что существует другое, известное произведение не менее, а то и более известного популярного поэта, которое в точности отображает все произошедшее далее с известным скульптором. «Моя жизнь была написана бездарным писателем», — как-то сказал неизвестный. Что ж, дальнейшая история точно мало будет похожа на правду, но в том-то и дело, что единственного, чего в ней нет, — это вымысла. Продолжение следует.

0: сделано в Екатеринбурге.
1: Привет, это «По любви». Я певица из Екатеринбурга. Слушайте мои песни на радио «Город ФМ».

0: Реклама на 107.6.
1: Летопись уральского рока в спецпроекте «Город-ФМ». Эта музыка будет вечной. Факты, байки, люди, песни. От первых любительских записей до наших дней. Слушайте по будням в 11.45, 15.45 и 20.15 и в любое время в социальных сетях.
2: Каникулы каникулами, но у меня работа. Дорогой, сегодня ты с сыном.
3: Но у меня тоже работа.
2: Ничего не знаю, до вечера. С вас ужин.
4: Дело. Я тоже пошел.
3: А ты куда?
4: Кто-то же должен вам ужин готовить. В Модерато.
5: Студия «Вкусы Модерато» открывает запись в летнюю кулинарную школу. С понедельника по пятницу ваши дети в игровой форме будут учиться готовить фантастические блюда. А в конце каждого дня открывать ресторан для родителей. Записывайтесь по телефону 278-76-74 и на сайте moderatodefis.sv.ru.
3: Как вкусно!
2: А взрослым к вам можно?
6: 6+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город-ФМ» 354-57-02.

0: Кинобудка.
1: Всем привет, меня зовут Денис Савин, это рубрика «Кинобудка», в которой я вам рассказываю о том, что стоит посмотреть из фильмов и сериалов. В кинотеатрах главной премьерой на этой неделе стал фильм «Дьявол носит Прада. Часть 2». Возвращение любимых актеров Энн Хэтуэй, Эмилии Блант, Стэнли Тучи и потрясающий Мэрил Стрип обещают связать новой драмой в мире шоу-бизнеса. И, конечно же, новыми роскошными платьями и аксессуарами в кадре. Что стало с героями за 20 лет? Как изменилась Миранда? Что с карьерой Энди? Узнать об этом во всем можно уже сейчас в своих любимых кинотеатрах. 16+. Для любителей комедийных детективов новое поступление. В свободный доступ вышел сериал «Плохой коп, хороший коп» про захудалый городок, в который в условиях ограниченного бюджета приезжают работать два напарника полицейских. Комичным сериал делает тот факт, что напарники — это брат и сестра, которые друг друга не переваривают. Получилось весьма забавно, так что я рекомендую. 18+. Канун 9 мая, конечно же, рекомендация в жанре военная драма. И здесь тоже уже вышедший в сеть фильм под названием «Красавица». Картина, рассказывающая историю бегемотихи по имени Красавица, которую выходили жители Ленинграда во время жесточайшей блокады города. Фильм адаптирован под семейную аудиторию, поэтому можно смотреть с детьми. Прекрасная картина вышла о подвиге советских людей и спасении зоопарка. 12+. Более подробные кинообзоры вы можете услышать каждый четверг в 8:10 утра в утреннем шоу на Город FM.

0: В Екатеринбурге час дня.
1: На 107.6.
2: Город подвига, город славы. Кладу уральцев в великую победу нашего народа посвящается.
3: Из газеты «Уральский рабочий» от 2 апреля 1942 года. Факты говорят о том, что многие руководящие работники предприятий, учреждений и организаций, а также отдельные граждане, превышают установленные лимиты и режим расходования электроэнергии. Нередко расточительство принимает формы ничем не прикрытого хищничества. На Свердловском холодильнике включают чрезмерно яркое освещение. В артели имени 18-й годовщины октября пользуются электросушильным шкафом как отопительной установкой. В Свердловске с января по март пришлось выключить 63 дома управления, которые пользовались электроэнергией в те часы, когда она была особенно необходима предприятиям. Могучая энергетическая промышленность Урала призвана в первую очередь обслуживать производство вооружения для наших доблестных воинов, и никому не позволено расхищать энергию, ухудшать снабжение наших заводов, рудников и шахт. По ходу первых месяцев Великой Отечественной войны, когда в Свердловск прибывало особенно много эвакуированных, перебои с электроэнергией стали главной проблемой городских заводов. Простой станков даже на полчаса лишал страну огромного количества ресурса для победы. Так появились лозунги «Сэкономишь электроэнергию, дашь больше вооружения для фронта». И в городе начался режим жесткой экономии. Нарушения проверяли комсомольские рейды. На их основе потом и публиковались такие статьи в газетах. Впрочем, ни для кого не было секретом и другое. Коммуникации и сети Свердловска оказались не готовы к такому объему потребления. К примеру, старый городской водопровод не мог удовлетворить во много раз возросшие потребности. И к 1943 году его расширение и реконструкция стали жизненно необходимыми. Открываем январский выпуск «Уральского рабочего» от того года. Только на самодеятельность населения и можно было рассчитывать. Ведь для сооружения водовода город не имел ни фондовых материалов, ни рабочей силы, ни транспорта. И вновь жители сами отремонтировали старые участки и построили новые. Протяженность составила несколько километров. Материалами помогали Синарский трубный завод и Уралмашзавод. Многие организации предоставили сварщиков и транспорт. На самые трудоемкие работы вышли студенты и преподаватели Института физической культуры имени Сталина. Со строительством новой очереди водопровода город получил дополнительные 4000 кубометров воды в сутки. Жилищные условия. Тот самый квартирный вопрос. В военное время отдельная история. Коренное население уплотняли, подселяя эвакуированных. Сами местные жители строили дома и землянки. В качестве жилья использовали чердаки, подвалы, сараи, общественные помещения и даже вагоны. Зимой 42-го начальник жилкомбината Уралмашзавода Николай Чегодаев и главный инженер Виктор Анфимов предложили переоборудовать чердаки деревянных двухэтажных 12-квартирных домов под жилые помещения. Это позволило на чердаках 56 домов разместить по 4 индивидуальные квартиры. В первую очередь в современном квадрате Ломоносова, Калинина, 40 лет октября, Кировградская. Старожилы вспоминали, что на чердаках в основном селили эвакуированных блокадников, которые по окончании войны возвращались домой. Еще в 80-е квартал по-народному именовали «Мансарда». Сейчас ветхих деревяшек уже почти не осталось. Их место заняли новые здания. При подготовке программы использованы материалы портала «Культура Екатеринбург.РФ» и библиотеки номер 2 библиотечного центра «Екатеринбург» по адресу переулок Симбирский, дом 7. Продолжение следует.

0: Город ФМ на 107.6.
1: Я не успел стать ни отцом, ни мужем. Мне было 18 в том году. Мать родина сказал: ты мне нужен. И я ушел солдатом на войну. Я не дошел до Вены и Берлина.

а не другие. Помните об этом, там, среди живых. Тебя прошу, далекий мой ровесник, и девочку, похожую на ту, которой про любовь слагал я песни в том 41-м роковом году. Живите полной жизнью, наслаждайтесь всем тем, что было нам не суждено. Любите, радуйтесь, детей рожайте, я заплатил за все уже давно.

0: Реклама на 107.6.
1: Дом не просто стены. Это семейный уют, традиции и уверенность в будущем. А чтобы дом превзошел ваши ожидания, стройте со «Спартекс». «Спартекс» – строительная компания полного цикла. Фундаментальный подход для вашего будущего кирпичного дома. Всего от 165 тысяч за квадратный метр. «Спартекс» – строим будущее сегодня. Екатеринбург, Вайнера 66, сайт spartex.pro.
2: 18+.
3: У идеального отдыха есть имя – «Амакс Экопарк». В 20 километрах от Екатеринбурга современные номера, бассейн с панорамными окнами, шведский стол, оздоровительный комплекс и неповторимая природа. Цени свой отдых. «Амакс Экопарк» позаботится об остальном. Телефон в Екатеринбурге 239-50-30.
4: 0+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ». 354-57-02.
5: Екатеринбург. Вдоль и поперек.
6: В Екатеринбурге более 30 мостов через реку Исеть. Самый длинный из них – Макаровский, 255 метров. Построен он был в 1881 году из дерева. В конце 19 века мост за свой счет отремонтировал глава города, купец первой гильдии Илья Симанов, владелец расположенной на берегу Исети мельницы, и мост стал Симановским. В начале 20 века Симанов разорился, а мельница перешла братьям Макаровым. Но Макаровский мост стали называть только в 1990-е. До этого он именовался Пролетарским или просто мостом на улице Челюскинцев. В конце 50-х годов прошлого века мост реконструировали, и он стал железобетонным. По нему пошли трамваи. Вновь реконструкцию мост пережил совсем недавно, в 2022 году, получив к юбилею города архитектурную подсветку.

0: Давайте чуть-чуть музыки.
1: Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало, тебе лучше любить того, кого ты там видишь.

0: Екатеринбурге 13 часов 30 минут.
1: На 107.6.
2: Город подвига, город славы. В кладу уральцев в великую победу нашего народа посвящается.
3: Самым тяжелым годом Великой Отечественной войны по праву называют 1942. Первый полный год. Год наибольших потерь. Ржев, Харьковский котел, начало Сталинградского сражения, тяжелые бои на Кавказе, голод и холод в блокадном Ленинграде. Несмотря на декабрьскую победу под Москвой, чувствуется преимущество в силе, технике и отчасти стратегии все еще на стороне врага. А у нас мало того, что этой техники, оружия и людей не всегда хватает, так еще и условия соответствующие, точнее, не соответствующие. Даже в тылу, далеко от линии фронта. 5 января 1942 года в газете «Правда» раскритиковали работу Свердловского горисполкома и местной промышленности, на что остро отреагировал уральский рабочий. До сих пор исполком горсовета не принял всех мер к тому, чтобы обеспечить четкую работу трамвая, ликвидировать очереди и грязь в банях, столовых, магазинах, навести образцовую чистоту на площадях, улицах и дворах города. Критика благоустройства и особенно транспорта Екатеринбурга – одна из самых актуальных тем в последние годы. Но и 80 лет назад, в 40-е, в войну, множество статей в свердловских газетах были посвящены как раз транспорту, что он отстает в модернизации. И пути ремонтируют медленно, и составы движутся нечетко, а поэтому всегда опаздывают. Но восстановить пути, прибрать город, очистить общественное пространство – могли только сами жители, те самые работяги, студенты, школьники и без того отдававшие силы на заводах и субботниках. А вот еще дополнительная нагрузка. Вновь открываем «Уральский рабочий» от 10 января 1942 года. Долг граждан нашего города – в лихую годину войны сохранить жилой фонд, не дать ему разрушиться, прийти в упадок. Надо экономить государственные средства, они нужны для борьбы с врагом. Сам отремонтируй к зиме, отштукатурь, побели и покрась свое жилище. Помоги в ремонте своему районному совету, своему домоуправлению, школе, где учатся твои ребята, больнице, куда ты обращаешься за помощью. Помоги отремонтировать трамвайный путь, чтобы не ждать зимой лишние четверть часа. Помоги подготовить к зиме водопроводное сооружение. Выходили, ремонтировали, помогали, терпели и даже так приближали победу. А были и другие случаи. В августе 41-го в прессе появлялись статьи о людях, потянувшихся в Свердловское отделение Госбанка. Простые жители отдавали в фонд обороны множество ценных вещей. Серебряные ложки, золотые часы, облигации, портсигары, деньги, в том числе даже американские доллары. Один мужчина принес лом серебра, оставшийся в наследство от матери. Фамилию свою называть отказался. Какая разница? Пусть родине послужит. Сегодня для отчизны каждая вещичка дорога. Многие, правда, склонны считать эту историю легендой, журналистским вымыслом, но далеко не вымыслом были 264 тысячи рублей на счету фонда уже 8 августа, по истечении полутора месяцев войны. Впереди было много тяжелых испытаний, но главное, впереди была победа. Одна на всех. великая наша победа.

любила в мире родина. Там, где дом, родина. Там, где знаком, каждый улица спрятанный двор. Там, где первый с отцом, по душам разговор. Там, где мама под вечер звала из окна, говорят, стынет ужин. Там, где первая любим, там, где первая душа.

0: Сделано в Екатеринбурге.
1: Алло, это Розатов. Я хочу дозвониться до твоего сердца на волнах радио «Город ФМ».

0: 8 и Урал на Камбузовской 9. Регистрируйтесь на сайте gto.ru, выбирайте удобную площадку, записывайтесь и приходите. Еще больше информации на официальном сайте ГТО.
1: Телефон рекламной службы «Радио Город-ФМ» 354 57 02.

0: Три факта о парках города.
1: В эфире «Три факта о парках города». Сегодня три интересных факта о набережной Исети от Декабристов до Белинского. Факт первый. Береговая линия Исети от Декабристов до Белинского – часть исторического центра города. Однако из-за отсутствия здесь набережной, пешеходной связи с другими территориями вдоль воды и стихийного озеленения, она не воспринимается как часть городской инфраструктуры. Факт второй. Еще в 18 веке на этой территории сформировалась купеческая заимка, на месте которой видные деятели Екатеринбурга возвели свои усадебные комплексы. Сады и огороды этих усадеб выходили на берег Исети. Крупнейшим подобным объектом этого района стал архиерейский сад при резиденции екатеринбургского епископа. Факт третий. Площадь территории, которую занимает этот участок набережной Исети, почти 5 гектаров. Ее протяженность вдоль воды составляет 600 метров. Архитекторы совместно с городскими властями разработали проект благоустройства зеленой зоны с сохранением купеческих традиций ландшафтного дизайна. Но включением этой территории в общую планировку набережной Исети в Екатеринбурге от низа до виза, создание которой идет все последние годы. А сейчас мы напомним, что набережная от Декабристов до Белинского является одним из кандидатов на благоустройство в 2027 году по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды». Проголосовать можно через платформу обратной связи портала госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.

0: В Екатеринбурге 2 часа дня.
1: На 107,6.
2: Город подвига, город славы. Вкладу уральцев в великую победу нашего народа посвящается.
3: Товарищи уральцы, вы доверили нам повести грозные боевые машины на врага. Вы создавали их, не досыпая ночей, напрягая силы свои. В броне наших танков, в наших пушках и автоматах ваша мысль и энергия, ваша неукротимая ненависть к детоубийцам, ваша всепобеждающая страсть и уверенность в победе. На заводах, на фабриках и в колхозах мы как знамя несли трудовую клятву уральцев. Теперь, находясь в рядах Красной Армии, мы произносим слова боевой клятвы на верность Родине. История не признает сослагательных наклонений, но интересных совпадений в ней немало. 9 мая 1943 года, ровно за 2 года до победы в Великой Отечественной войне, в Свердловске, в оперном театре звучали эти слова. Проходила церемония проводов на фронт только что сформированного и полностью готового к сражениям за Родину Уральского добровольческого танкового корпуса. Бойцы и командиры произносили клятву в ответ на напутствие остающихся трудиться в тылу. А ведь еще только 16 января того же года в газете «Уральский рабочий» была опубликована заметка «Танковый корпус сверхплана». 24 февраля инициативу одобрил лично Иосиф Сталин. 11 марта корпусу было присвоено название 30-го Уральского добровольческого. Знаменитая надпись из исторического формуляра о том, что все, начиная от пуговицы на гимнастерке до тяжелых танков, трудящиеся Урала купили на свои средства, известно всем. Но что представлял собой сам корпус? Служить в Уральском добровольческом танковом корпусе изъявили желание свыше 115 тысяч человек. На фронт в результате отбора отправились менее 10 тысяч, лучшие из лучших. На момент отправки на передовую в корпусе имелось 209 танков, в основном Т-34, 16 самоходок Су-122, 8 реактивных установок БМ-13, известных как «Катюша», свыше 70 артиллерийских орудий, около 100 минометов и другое вооружение. Непосредственно война на передовой для уральцев началась в июле 1943 года на Курской дуге. Корпусу поставили задачу отрезать пути отхода орловской группировки гитлеровцев на запад. Здесь немцы создали систему опорных пунктов и узлов сопротивления в селах и деревнях, на господствующих высотах и по берегам рек. Подступы к ним были густо минированы и защищены противотанковыми рвами, проволочными заграждениями и другими инженерными сооружениями. Особенно упорные бои шли в районе деревни Борилово Орловской области. Танкист 61-й гвардейской танковой бригады Иван Раменский вспоминал. Танки Свердловской бригады с десантом на броне были встречены сильным огнем. Пушки били в лоб. Минометы с правого фланга отрезали наших автоматчиков от танков. Машина лейтенанта Дикова, вырвавшись вперед, разворотила гусеницами 2 дзота, уничтожила противотанковую батарею и 3 миномета. Но и 34-ка получила несколько пробоин. Лейтенанта ранило. Еще один снаряд ранил башнера Типунова. Вывел из строя орудие. Лейтенант приказал стрелять из обоих пулеметов. Механик Воронин помчал машину на вражеские окопы и начал утюжить. Ранило радиста-пулеметчика Докучаева. Машина загорелась. Воронин вылез под пули и снаряды, сбил огнетушителем пламя с машины и вывел ее в безопасное место. А вообще в том бою под Борилово немцы бросили много техники и пехоты. Опытный водитель Шамшин непрерывно маневрировал. Башенный стрелок, парторг танковой роты Алексей Литвяк успевал с коротких остановок и сходу подавлять врага. Но немцы вместо уничтоженных танков подбрасывали новые и в еще большем количестве. Атака длилась почти 6 часов. 5 августа Красная Армия освободила Орел и Белгород. Вечером того же дня в Москве впервые за 2 года войны был дан победный салют. В том числе и в честь уральских добровольцев. Только в Свердловской бригаде танкового корпуса 55 солдат, сержантов и офицеров были удостоены правительственных наград.

0: возвратиться.
1: Город ФМ на 107.6.
2: Моим дедом, оставшимся в Сталинграде и в Керчи, моложе меня.
3: Просто сказал, пора, затворила дверь, по косяку стекла, заскулил по ней, просто

0: Реклама на 107.6. Город становится удивительно тихим. В жилом квартале «Тихий центр».
1: Панорамные виды на центр, прогулки по набережной и приватность, которая встречает вас в роскошном гранд-лобби.
0: Жилой квартал «Тихий центр» от Sinara Development. Рассрочка до конца 2027 года.
2: Рассрочку предоставляет ООО «Специализированный застройщик Sinara Development», город Екатеринбург. Проектная декларация на портале nashchikadom.rf. Рассрочка действует с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Подробности на sinaradevelopment.ru.
3: 18+.
4: Я Алексей Орлов, глава Екатеринбурга. Столица Урала вновь участвует в проекте формирования комфортной городской среды. Жители голосуют за парк, который будет благоустроен в следующем году. В списке 17 объектов. Победителя определите вы. Проголосовать можно на портале госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.
5: Национальные проекты России.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ». 354-57-02.

На ЖБИ железобетонно слушают радио «Город-ФМ». Присоединяйте. Мы на 107.6.

0: В Екатеринбурге 14 часов 30 минут.
1: На 107.6.
2: Город подвига, город славы. Вкладу уральцев в великую победу нашего народа посвящается.
3: Для начала изучим два документа, неофициальных. Обычные записи, сделанные на поле боя, в разных обстоятельствах и разными представителями, занятых в войне сторон. Перед нами опять появились уральские черти. Мы слишком хорошо знаем их по прежним боям. Они сумасшедшие, упорны и сражаются даже тогда, когда тяжело ранены. Из дневника военнослужащего вермахта Гельмута Берга. Жаль, что так рано приходится расставаться с жизнью. Повоевали немного, но успели убить более сотни гитлеровцев. Отомстите за нас, друзья. Прощайте. Из записки, оставленной сгоревшим экипажем танка «Челябинский пионер» Павла Бучковского и обнаруженной в стволе пистолета ТТ. В Великой Отечественной войне участвовало много армейских частей и подразделений Красной Армии. В 1943-м, после победы над Сталинградом и начала наступления на Запад, их стало еще больше. Для понимания, перед Курской битвой у наших войск только в живой силе было заметное преимущество свыше 2 миллионов без резерва против 900 с небольшим тысяч у фашистов. И нужно было очень сильно постараться, чтобы во всем этом многообразии враг отдельно отличил и запомнил тех или иных бойцов. Снова цитата, теперь творческая. Шепчут в страхе друг другу фашисты, притаясь в темноте блиндажей. Появились с Урала танкисты, дивизия черных ножей. Надо сказать, что нож на войне не всегда входил в стандартное снаряжение солдата, в том числе танкиста. Поэтому выпущенная златоустовскими оружейниками для Уральского добровольческого танкового корпуса партия ставших легендарными кинжалов – случай действительно уникальный, как сказали бы сегодня, эксклюзивный заказ. Всего изготовили 3356 клинков из черного эбонита и вороненого металла. Узнав о том, как их называют в стане врага, танкисты только возгордились и продолжили сражаться с удвоенной энергией. Ну а затем появилась и процитированная песня, ставшая неофициальным гимном Уральской дивизии. Беззаветных бойцов отряды. Их отваги ничем не убьешь. Ой, не любят фашистские гады наш уральский стальной черный нож. Музыку написали Наум Ком и Иван Овчинин, оба студенты Свердловской консерватории. А вот автор слов – женщина, солистка красноармейского джаз-оркестра Рахиль Нотик, которую все звали Роза. Служила сестрой в медсанбате, а в перерывах между боями пела в самодеятельном джаз-оркестре. Как и танкисты, музыканты тоже носили те самые черные ножи и даже иногда пускали их в ход. Нож Наума Кома можно и сейчас увидеть в Екатеринбурге в военном музее. Ну а слова «ничем не убьешь» не всегда были метафорическими. Николай Шишкин ушел в армию, будучи студентом Свердловского политеха, УПИ, сегодня УРФУ. Прошел финскую кампанию, потом учился в Саратовском артиллерийском. В апреле 1943-го в звании лейтенанта был назначен командиром Су-152 в составе Уральского добровольческого танкового корпуса. Брал Берлин. Участвовал в знаменитом параде Победы 24 июня 1945 года на Красной площади. А уже после войны вспоминал. Нашего командира, подполковника Тихона Ефремовича Карташова, ценили и начальство, и солдаты, поскольку полк всегда был готов и к бою, и к маршу. Первой командой после боя было осмотреть оружие, заправить машины боеприпасами и горючим, проверить ходовую, и только потом разрешалось поесть и поспать. Когда мы вышли из первого боя, то оказалось, что соседний танковый полк потерял почти все машины. Мы потом разговаривали с ребятами оттуда. Они говорят: ну как с нашим дураком воевать, только и знает, что вперед. А Карташов нам говорил: полезете на рожон, я вас первый прихлопну. Вот кустики, вот овражек, вот скирда. Используйте местность, внезапность, скрытность. Поэтому у нас подбитых танков много, а потери небольшие. Вот такие командиры и выигрывали войну.

послав Санбат, остались живы мы с тобою в тот раз, товарищ мой и брат.

0: городских событий. Официальный портал Екатеринбурга. Возможно, все. Екатеринбург.рф.
1: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354 57 02.

0: Три факта о парках города.
1: В эфире «Три факта о парках города». Сегодня три интересных факта о сквере Дружбы народов в Орджоникидзевском районе. Факт первый. Сквер Дружбы народов расположен между памятником труженикам тыла на проспекте Космонавтов и входом на станцию метро Машиностроителей. Свое наименование эта зеленая территория получила в 2019 году. Факт второй. В 2019 году в сквере Дружбы народов состоялась церемония открытия памятного камня, от которого отходят аллеи этого сквера. Камень символизирует единство 160 народностей, проживающих в Екатеринбурге. Напомним, что в 2026 году в нашей стране отмечается Год единства народов России. Факт третий. Свой вклад в создание сквера Дружбы народов внесли представители более 50 народностей. На аллеях сквера ими были высажены деревья, и каждое деревце было промаркировано табличкой, напоминающей о народе, представители которого его посадили. Украшением сквера стала беседка, однако сквер нуждается в дальнейшем развитии и благоустройстве. А сейчас мы напомним, что сквер Дружбы народов является одним из кандидатов на благоустройство в 2027 году по федеральной программе формирования комфортной городской среды. Проголосовать можно через платформу обратной связи портала Госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.

0: В Екатеринбурге 3 часа дня.
1: На 107,6.
2: Город подвига, город славы. Вкладу уральцев в великую победу нашего народа посвящается.
3: Уральский добровольческий танковый корпус, начав боевой путь на Курской дуге в июле 43-го, закончил его 9 мая 1945 года освобождением Праги. Участвовал и в штурме Берлина. В цифрах этот путь превысил 5000 километров. На боевых знаменах частей и соединений корпуса 54 боевых ордена. Свыше 40 тысяч орденов и медалей вручено самим воинам. Из них 34 героя Советского Союза, один дважды герой. Только сам Сталин лично 27 раз объявлял благодарность доблестным уральцам. Само собой, история не могла не быть увековечена, в том числе в месте рождения корпуса, в Свердловске. И в 1958 году был объявлен конкурс на создание памятника. Место, привокзальная площадь, определили и утвердили сразу, и в феврале того же года заложили первый символический камень. Через два года, в июне 1960-го, газета «Вечерний Свердловск» сообщила. Этот постамент из полированного уральского гранита представляет собой стилизованную форму танка, его высота 6 метров. По бокам постамента будут установлены гранитные рельефы, символизирующие связь фронта с тылом. В сентябре 1960 года была начата нашивка опалубки для бетонирования фундаментной плиты. К декабрю возвели часть ступенчатого основания. Но если с этой частью памятника все шло по плану, то с человеческой составляющей дела обстояли иначе. Товарищи, по решению жюри конкурса я должен сейчас вскрыть два конверта и объявить решение. Итак, обе премии по памятнику Уральскому добровольческому танковому корпусу жюри присудило студентам. Первую премию скульптору Друзину и архитектору Белянкину, вторую премию скульптору Сажину и архитектору Белянкину. Владимир Друзин и Геннадий Белянкин – выпускники Свердловского художественного училища. После этого Друзин уехал в Москву, а Белянкин поступил в УПИ на архитектора, там и познакомился с Петром Сажиным. В 1958 году их первая совместная работа, монумент комсомола Урала, украсила город и стала одним из его символов. Тогда же Сажин предложил заявиться и на конкурс памятника воинам танкового корпуса. Кстати, Петр Сажин сам воевал с Японией. Его вариант состоял из одной единственной фигуры танкиста, которую слепил с себя. Вскоре об инициативе узнал Владимир Друзин и вернулся в Свердловск со своим вариантом памятника уже с двумя фигурами. В обоих случаях Белянкину предложили стать архитектором. Не самый привычный, но в целом рабочий момент. А вот то, что в конечном итоге победителями признали оба проекта, в определенном смысле стало сенсацией. Но до окончательного признания было еще далеко. Из воспоминаний Геннадия Белянкина. Как-то раз в мастерскую пожаловали высокопоставленные гости, и среди них командующий военным округом Лелюшенко, сам бывший танкист. Увидев макет, он разразился гневной тирадой. «Что это здесь ребята сделали? Какого-то поставили рабочего? Это воинам памятник. А почему танкист стоит? Сейчас подгоню вам танк, поставим его на постамент, и все, памятник готов. Люк пусть будет открыт, командир танка пусть из люка смотрит. Все должно быть как на войне». Генерала все же удалось переубедить. Убеждать и переубеждать пришлось и другое высокое начальство из-за высоты памятника, которому в итоге суждено было стать едва ли не самым знаменитым монументальным воплощением подвига и славы нашего города.

огонь.

0: Свидетельство СМИ город ФМ 107.6 ЛТУ-660154 выдано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Информационная продукция рассчитана на аудиторию старше 16 лет.
1: Реклама на 107.6.
2: Каникулы каникулами, но у меня работа. Дорогой, сегодня ты с сыном.
3: Но у меня тоже работа.
2: Ничего не знаю, до вечера. С вас ужин.
4: Дело. Я тоже пошел.
3: А ты куда?
4: Кто-то же должен вам ужин готовить. В Модерато.
5: Студия вкуса Модерато открывает запись в летнюю кулинарную школу. С понедельника по пятницу ваши дети в игровой форме будут учиться готовить фантастические блюда. А в конце каждого дня открывать ресторан для родителей. Записывайтесь по телефону 278-76-74 и на сайте moderatodefis.sv.ru.
3: Как вкусно!
2: А взрослым к вам можно?
6: 6+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354-57-02.

0: В Екатеринбурге 15 часов 30 минут.
1: На 107.6.
2: Город подвига, город славы. Вкладу уральцев в великую победу нашего народа посвящается.
3: Оркестр исполняет гимн Советского Союза. К подножью памятника возлагаются цветы. Когда белое покрывало спадает вниз, перед глазами собравшихся открывается величественный монумент. На полированном гранитном постаменте, напоминающем башню танка, высятся две шестиметровые бронзовые фигуры. Одна из них изображает уральского умельца. Характерным жестом он защищает лицо от слепящего огня. Так смотрит в глазок металлурги у мартенов. Плечом к плечу застыл рядом с рабочим танкист. Кажется, что он только что вышел из боевой машины. Его могучая фигура полна динамики и порыва.

Такой текст находим в газете «Уральские рабочие» 23 февраля 1962 года. Днем ранее, 22 числа, кстати, в некоторых источниках упоминается и 23, на привокзальной площади Свердловска открыли первый в истории нашего города памятник, посвященный героям Великой Отечественной войны, создателям и воинам Уральского добровольческого танкового корпуса. На торжественном митинге присутствовали около 50 тысяч человек, большинство среди которых или воевали, или трудились на заводах. У самих изображенных в композиции есть реальные прототипы. Танкиста, как мы уже говорили, один из скульпторов Петр Сажин слепил с себя. А вот бородатый рабочий, тот самый, с варежкой на руке, очень похож на одного из формовщиков, Александра Котлованова. Он непосредственно готовил фигуру в мастерской. Кстати, на самом деле это не варежка, а рукавица. Но к рабочему еще вернемся. А сейчас о мастерской. Общая высота памятника Уральскому добровольческому танковому корпусу в Екатеринбурге составляет 13 метров. Непосредственно рост фигур 7 метров, иногда называют цифру 6. В начале 60-х в Свердловске не было помещения, которое позволяло бы лепить скульптуру подобной высоты. Единственным подходящим оказалось здание бывшего костела рядом с центральной гостиницей, но его уже собирались сносить. Пришлось долго уговаривать первого секретаря Свердловского горкома КПСС Константина Замерякина приостановить демонтаж католической церкви. Уговорили. И тем самым на некоторое время военный памятник продлил жизнь одному из архитектурных, уникальных и в свое время самых высоких зданий Екатеринбурга. Внутри костела работали мастера из Москвы и Ленинграда. Затем в самом городе на Неве скульптуру отлили в бронзе. А вот постамент изготовил коллектив сибирского гранитного карьера Свердловского горсовета. Каменотесам, среди прочего, пришлось работать на привокзальной площади в мороз и дождь, холодный ветер. Оформление постамента – работа художника-монументалиста Виталия Беляева, который на боковых барельефах отразил идею памятника. Далее процитируем материал уральского следопыта. Наклонная гранитная плоскость постамента придает монументу неудержимую стремительность – взлет. Увлекает за собой, как бы вводит гостя в город. Большое значение играет положение левой руки рабочего, которую он положил на плечо воина-танкиста. Оно полно бережливой отцовской любви. Отец рабочий направляет сына-танкиста вперед, в бой. Отец еще не расстался с сыном, а сын, стоя рядом с отцом, уже всеми мыслями там, на фронте, где идут сражения за родную землю. Фигура танкиста выражает решительную устремленность. Чуть согнутое, как лук, сильное молодое тело, выразительное мужественное лицо. Движение плеча, шеи, отклонение головы рабочего создают впечатление сдержанной глубокой скорби. Это правда военных лет. Автор этого текста – Надежда Кириллова, ветеран Уральского танкового корпуса. Вступила добровольцем в 17 лет, прошла всю войну от Орла до Праги, радисткой разведбата 1-й мотоциклетной роты. Удостоена 3 боевых наград. Но главная награда – мирная и счастливая жизнь потомков, задача которых – на века помнить, знать, сохранить, приумножить и не обесценить подвиг и славу поколения победителей.

раз в тишине воздух. Ветры уснули, а молодым до утра не до сна. В тишине губы, в тишине судьбы и

лет. На кухне наши разговоры у мамы в двушке. Шахтерской каски, коногонки, яркий свет. Рыбалка, волка, терпкий чай в алюминиевой кружке. Твой старый дом, чердак и наш любимый сад. На пыльных полках шкафа запах твоих наград. За каждым орденом, медалью, за каждой звездой. Победы, смерти, боли.

Улиц в тишине воздух, ветры уснули, а молодым до утра не до сна. В тишине губы, в тишине судьбы и

тишине руки, отзвуки сердца, музыки, звуки, чистота терций, и до утра спит спокойно страна. Тишина в небе, звезд перламутром, тишина в неге, солнечным утром. За каждый рассвет спасибо, дед, тишина.

За каждый рассвет спасибо, дед. Тишина, тишина. За каждый рассвет спасибо, дед.

0: сделано в Екатеринбурге.
1: Привет, это Воробушкина. Мы находимся на частоте 107.6 город ФМ. Слушаем мою новую песню «Царевна-лягушка». Предлагаю вам отключить царевну, включить лягушку и расслабиться.

0: сделано в Екатеринбурге. Реклама на 107.6. Город становится удивительно тихим. В жилом квартале «Тихий центр».
1: Панорамные виды на центр, прогулки по набережной и приватность, которая встречает вас в роскошном гранд-лобби.
0: Жилой квартал «Тихий центр» от Sinara Development. Рассрочка до конца 2027 года.
2: Рассрочку предоставляет ООО «Специализированный застройщик Sinara Development», город Екатеринбург. Проектная декларация на портале nashchka.dom.rf. Рассрочка действует с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Подробности на sinaradevelopment.ru.
3: 18+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354-57-02. Екатеринбург. Вдоль и поперек.
4: Самая высокая природная точка Екатеринбурга – гора Татищева. Ее высота 385,2 метра. Гора Татищева расположена в километре к югу от микрорайона Рудный в лесопарке Нижнеесетский. Вершина горы покрыта лесом.

0: В Екатеринбурге 4 часа дня.
1: На 107,6.
2: Город подвига, город славы. Кладу уральцев в великую победу нашего народа посвящается.
3: Официальная служба точного времени в России существует еще с 19 века. С 1863 года его определяли в Пулковской обсерватории. Затем передавали информацию по телеграфу в главную петербургскую телеграфную контору. И по часам, которые в ней находились, проверяли время во всех подобных учреждениях империи. Уже в 30-е годы 20 века служба времени переехала в Москву. Но самый главный и важный переезд еще только предстоял. Все изменилось с началом войны. И под напором военного бремени были в Свердловск привезены службы солнца и точного времени. В стенах старинного особняка билось огромное сердце России. Точное время, как свет маяка, эти сигналы везде разносили. С началом Великой Отечественной войны большинство обсерваторий в стране прекратили работу, а Пулковская вообще была разрушена. А ведь именно эти учреждения проводили наблюдения за звездами и небом, на основе чего производили вычисления точного времени. Очень необходима информация на фронте. Точность до секунды именно в военных действиях иногда играет решающую роль. В октябре 41-го началась эвакуация основного оборудования и 28 сотрудников службы времени из Москвы в Свердловск, где местные власти уже выделили трехэтажный особняк по улице Роза-Люксембург, 56. Бывшая усадьба владельца золотых приисков, мецената Алексея Железнова, стала местом хранения другой информации, чей вес иногда, пожалуй, превышал золото. Перед атакой их ждали фронты, ждали в немецком тылу партизаны, летчики ждали, морские порты, наши подлодки во всех океанах. Глубокий подвал усадьбы, толстые стены, тяжелые двери — все это как раз подходило для размещения первичных астрономических часов. Самих часовых механизмов было два. Один для хранения времени, другой для передачи радиосигнала в эфир. Их разместили в подвале, в специальных герметичных футлярах, из которых выкачали весь воздух. В саду возле особняка смонтировали два павильона для наблюдения за звездами. 7 ноября 1941 года, когда на Красной площади в Москве проходил знаменитый парад защитников Отечества, из Свердловска поступила первая передача сигналов точного времени через месяц после эвакуации. Затем астрономические наблюдения велись круглосуточно. Эти сигналы стучали в набат. Птицы летели с седого Урала, словно хотели сказать всем сто крат: «Родина биться не перестала». Все передачи сигналов времени из Свердловска производились от подающего устройства. Оно состояло из свободного маятника и двух синхронизированных с ним вторичных часов. Тогда же, в 41-м, ленинградский профессор Николай Павлов усовершенствовал технику, поставив в режим непрерывной подгонки времени. Это позволяло передавать сигналы в любой час суток. Наша страна получила преимущество при координации военных операций. Более того, был поставлен рекорд. Служба времени, находясь в доме Железнова, сначала сравнялась по точности с германской, а затем превзошла. По сути, здесь, в Свердловске, да еще в такой непростой ситуации, была одержана одна из важнейших составляющих победы — научная, техническая. По окончании войны Многие сотрудники получили награды за мужество. А сам город – дополнительный важный пункт в числе своих подвигов ради победы, о которой повествуют и стихи Татьяны Фроловой.
4: Тихо в старинном особняке он не очнулся от давнего плена. В новое время, как в бурной реке, помнят те годы кирпичные стены.

0: Довольно одной, чтоб только о доме в ней пелось.
1: Город ФМ на 107.6.
0: Я обязательно вернусь.

дождем тебя слегка коснусь, а может, радугой цветной. А может, я вернусь зимой, вернусь рождественской звездой. Быть может, снегом на окне, цветным узором.

0: Реклама на 107.6.
1: Дом не просто стены. Это семейный уют, традиции и уверенность в будущем. А чтобы дом превзошел ваши ожидания, стройте со «Спартекс». «Спартекс» – строительная компания полного цикла. Фундаментальный подход для вашего будущего кирпичного дома. Всего от 165 тысяч за квадратный метр. «Спартекс» – строим будущее сегодня. Екатеринбург, Вайнера 66, сайт spartex.pro.
2: 18+.
3: Я, Алексей Орлов, глава Екатеринбурга. Столица Урала вновь участвует в проекте «Формирование комфортной городской среды». Жители голосуют за парк, который будет благоустроен в следующем году. В списке 17 объектов. Победителя определите вы. Проголосовать можно на портале госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.
4: Национальные проекты России.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город-ФМ». 354-57-02.

0: В Екатеринбурге 16 часов 30 минут.
1: На 107.6.
2: Город подвига, город славы. Кладу уральцев в великую победу нашего народа посвящается.
3: Ноября 1942 года в 7 часов 30 минут 15 тысяч орудий и минометов возвестили мир о начале великого наступления Красной Армии. Сталинградский фронт со своей стороны прорвал линию немецких укреплений и также ввел в бой навстречу танковым корпусам Юго-Западного фронта свои механизированные соединения. 23 ноября 1942 года войска Юго-Западного фронта соединились с войсками Сталинградского фронта. В кольце окружения оказались 22 дивизии врага, 330 тысяч солдат и офицеров противника.
4: Это была только первая часть большой наступательной операции под Сталинградом. Вторая под названием «Кольцо» состоялась уже в наступившем 1943 году. 26 января в 10:00 на северо-западном склоне Мамаева кургана произошла встреча передового танка Т-34 номер 18 «Челябинский колхозник» 2-го батальона 121-й танковой бригады полковника Михаила Невжинского 21-й армии Донского фронта, шедшего с запада, с частями, оборонявшей Сталинград, двигавшейся с востока 62-й армии. Это соединение частей разделило немецкую группировку и привело к ее окончательному уничтожению. В экипаже легендарного танка были два уральца. Механик-водитель, уроженец села Чусовое Шалинского района Свердловской области, старшина Николай Макурин, кавалер ордена Красной Звезды, и уроженец сельсовета Усть-Хмелевский Серовского района Свердловской области сержант Константин Семеновых. До окончательной победы в гигантском сражении оставалась неделя.
5: В Сталинградской битве участвовали сотни уральцев. За 1942 год военными комиссариатами Свердловской области было призвано свыше 247 тысяч человек, в том числе 38 213 из Свердловска. Призывников направляли как в уже действующие на передовой стрелковые, танковые и артиллерийские части, так и во вновь формируемые Уральским военным округом.
4: Благодаря информационному ресурсу открытого доступа «Подвиг народа» сейчас есть возможность подробнее узнать о подвигах наших земляков, которые сражались в Сталинграде в частях 62-й армии. В отдельном батальоне связи воевал красноармеец, старший телефонист Николай Рыбаков, 1919 года рождения. В 1939-м призван военным комиссариатом Октябрьского района города Свердловска, с марта 1942 года на фронте, в ноябре представлен к медали «За отвагу». Вот выдержка из наградного листа.
5: Неоднократно показывал образцы мужества, бесстрашия и отваги. В боях на окраине Сталинградского тракторного завода 3 октября 1942 года, когда враг при поддержке танков и авиации сумел прорвать оборону наших частей и продвинуться вперед, линия связи оказалась под самым носом у фрицев, исправить которую не было никакой возможности. Рыбаков, как до конца преданный своей родине, под сильным ружейно-автоматно-пулеметным огнем пробирался вперед от одного порыва к другому. Даже будучи контуженным, не покинул своего поста, продолжая под огнем исправлять линию. Только за один день устранил до 70 порывов и обеспечил бесперебойную связь.
4: А
5: Особую роль во время Сталинградской битвы играли советские снайперы. Самый знаменитый из них, уничтоживший свыше 230 немцев, по сути две роты, Василий Зайцев, тоже уралец. Уроженец Оренбургской области, стал настоящим героем среди своих сослуживцев и злым гением фашистов. Он не только прекрасно действовал сам, он еще обучал снайперскому делу других солдат, подготовил и отправил на боевое задание многие группы. Среди его учеников были и наши земляки. Яков Шайкин, 1914 года, уроженец Свердловска, стрелок-снайпер. С сентября 42 по январь 43-го 71 гитлеровец пал, сраженный его пулей. Шайкин был представлен к ордену Красной Звезды, но получить заслуженную награду не успел. 25 января был тяжело ранен немецким снайпером, 14 февраля скончался. А тем временем в городе, да и во всей стране праздновали победу. Первую на пути к большой победе. Наглядную иллюстрацию происходившего в том феврале на Волге участник сражения, писатель Виктор Некрасов, позже представил в повести «В окопах Сталинграда». Где-то высоко-высоко в небе тарахтит кукурузник, ночной дозор. Над баррикадами зажигаются фонари, наши фонари, не немецкие. Некому уже у немцев зажигать их, да и незачем. Длинной зеленой вереницей плетутся они к Волге. Молчат. А сзади сержантик, молоденький, курносый, подмигивает нам на ходу. Экскурсантов веду, Волгу посмотреть хотят. И весело, заразительно смеется.

вышел солдат в широком поле, травой поросший бугорок. Стоит солдат и словно комья, застыли в горле у него. Сказал солдат: встречай, Прасковья, героя мой.

смешок. Никто солдату не ответил, никто его не повстречал.

свою поставил на серый камень гробовой.

оставил на серый камень гробовой. Не осуждай меня, Прасковья, что я пришел

0: Реклама на 107.6.
1: Друзья, а вы знаете, на что способны? Проверьте себя и получите знак отличия ГТО. Не просто спортивный разряд, настоящая проверка. Ждем вас в современных спортивных комплексах. Калининец на Краснофлотцев 48 и Урал на Камбузовской 9. Регистрируйтесь на сайте gto.ru, выбирайте удобную площадку, записывайтесь и приходите. Еще больше информации на официальном сайте ГТО.
2: У идеального отдыха есть имя – Амакс Экопарк. В 20 километрах от Екатеринбурга современные номера, бассейн с панорамными окнами, шведский стол, оздоровительный комплекс и неповторимая природа. Цени свой отдых. Амакс Экопарк позаботится об остальном. Телефон в Екатеринбурге 239-50-30.
3: 0+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город-ФМ». 354-57-0.

одежды вплоть до середины 70-х годов прошлого века. С 1955 года Кандель играл в баскетбольной сборной СССР, стал чемпионом Европы. Перейдя на тренерскую работу, он вырастил много звезд российского баскетбола. Сейчас его имя носит также детская спортивная школа. Факт второй. Имя Канделя сквер получил в 2018 году. До этого зеленая зона была фактически безымянной. Сейчас в сквере есть спортивная площадка, площадка для скейтбордистов, установлены скамейки, проложены асфальтированные дорожки. В сквере высажены яблони и множество других лиственных деревьев. Факт третий. Сквер по улице Никонова – любимое место спортивных болельщиков Екатеринбурга. Именно через него болельщики направляются из центра города ко дворцу игровых видов спорта, где проходят матчи баскетболисток УГМК, волейболисток Уралочки и матчи по футзалу с участием команды ВИС «Синара». Здесь же выступают баскетболисты прославленного «Уралмаша». А сейчас мы напомним, что сквер на улице Никонова является одним из кандидатов на благоустройство в 2027 году по федеральной программе формирования комфортной городской среды. Проголосовать можно через платформу обратной связи портала Госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.

0: В Екатеринбурге 5 часов дня.
1: На 107.6.
2: Город подвига, город славы. В кладу уральцев великую победу нашего народа посвящается.

Среди многочисленных оценок и характеристик деятельности Свердловска в годы Великой Отечественной войны есть и такая – «Сталинград нашего тыла». Так назвал уральскую столицу знаменитый поэт Евгений Евтушенко. Причем не в стихах, а в обычной дружеской беседе, но фраза стала известной. Осознанно это было произнесено или на эмоциях, сейчас уже понять довольно трудно, но факт. В ходе эвакуации на площадках Уралмашзавода разместились Сталинградские тракторный завод и завод «Баррикады». Очевидцы вспоминали, что во время рабочих перерывов прибывшие в Свердловск волжане чертили мелом на броневых листах план своего города и рассказывали новым коллегам, где находятся предприятия, на территории которых в это время шли жестокие бои. Уральцы слушали так же внимательно, как если бы это были информационные сводки с фронта. Проходчик Иван Завертайло, награжденный за ударный труд государственной премией, вспоминал. «Мы далеко от фронта, но Гитлер на спине своей хорошо почувствует тяжелую горняцкую руку. Мы восстановим наши шахты, города и поселки и вновь будем жить счастливо. Во имя этого я работаю за десятерых». Двести дней и ночей длилась Сталинградская битва. Она закончилась полной и убедительной победой русской армии. Впервые в ходе войны одна из сторон объявила о капитуляции. Вот ведь парадокс. Сколько раз немцы призывали нас так поступить и в 41-м, и в 42-м, но в итоге первая официальная сдача в плен всей армии, сосредоточенной на одном направлении, произошла в конце января-начале февраля 1943 года в Сталинграде. Более того, первый раз в плен был взят фельдмаршал. Именно такое звание командующему войсками вермахта на Волге Фридриху Паулюсу Гитлер присвоил за сутки до капитуляции. Историки называют Сталинград началом коренного перелома в войне, а его завершением – Курскую битву, после поражения в которой Германия окончательно утратила инициативу и в дальнейшем в основном отступала, пусть и оказывая упорное сопротивление. Ну а пока эти события происходили на фронте, Сталинград постепенно возвращался к жизни. И здесь снова особую роль сыграл Свердловск. March 1943 года Свердловский обком ВКПБ принял постановление о создании комиссии по оказанию помощи Сталинграду. Главная задача – организовать учет и незамедлительную отправку собираемого в помощь сталинградцам имущества. Тогда же, в марте-апреле 43-го, по обращению руководства Сталинградской области, в город на Волге были направлены 9 эшелонов лесопиломатериалов, эшелон кровельного железа, гвозди и другие изделия. Это требовалось для оказания помощи в восстановлении хлебозаводов, больниц, бань, водопровода и других важнейших объектов. Отправлял Средний Урал и рабочих. Например, 15 апреля секретарь обкома Михаил Наточий докладывал о направлении в Сталинград из Свердловска 32 квалифицированных каменщиков и плотников и о том, что в городе продолжают подбирать нужных специалистов. Статуя «Родина-мать» — главное в мемориальном комплексе на Мамаевом кургане в Волгограде. И, пожалуй, главный символ победы. Сегодня уже мало кто знает, что памятником Сталинграду вполне мог стать он сам, его руины. Ведь в городе не осталось ни одного целого здания. Западные союзники предлагали сохранить это навсегда, как напоминание о фашистских злодеяниях. Ну а если очень хочется построить новый город, где-нибудь поблизости. Но еще раньше, чем официальный Кремль, ответили жители.
всего одной буквой. На многочисленных надписях на стенах «Мы отстоим тебя, Сталинград» появилась вписанная в слово «отстоим» буква «Р» — «отстроим». И отстроили, в том числе с помощью уральцев. Из Свердловска и области весь 1943, 1944 и даже 1945 год следовали эшелоны с металлом, лесом, торфом, комплектом сборных домов, автомашинами. В документах отдельно упоминается о сотне лошадей, отправленных на Волгу. В итоге полностью разрушенный завод «Красный Октябрь» уже в июле 43-го выдал первую плавку стали, а уже через месяц первую тонну проката. Нового. Победного.

никогда больше не были они в фашистской неволе. Летите, дети. Летите высоко-высоко на восток. И помните, дети, погибли они за ваше счастье, за вашу долю.

На Литейном время застыло, у краюхи голодный взгляд. Расскажите, как это было, как в руинах лежал Ленинград.

0: Реклама на 107.6.
1: 29 и 30 мая на сцене Екатеринбургского театра «Кукол» премьера спектакля «Аленький цветочек». Бессмертная история о волшебной силе любви, способной разбудить любое сердце и преобразить даже сказочное чудовище. Ведь только настоящая любовь способна увидеть истинную красоту души человека. Для зрителей от 6 лет. Екатеринбург, 2026 год.
2: Знаешь ли ты, что голосование за парк, который благоустроят в 2027 году по программе нацпроекта «Инфраструктура для жизни», уже стартовало? Претенденты есть в каждом районе города. Ты можешь выбрать любую локацию. Заходи на платформу обратной связи госуслуг или находи в торговых центрах, парках и у метро волонтеров в ярких синих жилетах и голосуй сердцем. Екатеринбургу нужен твой голос. 16+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город-ФМ» 354-57-02.

на ЖБИ железобетонно слушают радио «Город-ФМ». Присоединяйте. Мы на 107.6.

0: Екатеринбурге 17 часов 30 минут.
1: На 107.6.
2: Город подвига, город славы. Вкладу уральцев в великую победу нашего народа посвящается.
3: Все Уралмаш да Уралмаш. Ну а как же ВИС? Ведь это едва ли не самый старый завод в Екатеринбурге. Здесь в свое время был и остался доволен император Александр I. Изготовленным здесь листовым железом крыли британский парламент и Нотр-Дам-де-Пари. Здесь и сейчас на проходной красуются ордена за доблесть и подвиг в советский период, в первую очередь в роковые сороковые. К началу Великой Отечественной войны на Верхесецком заводе работало около 6000 человек. 2000 ушли на фронт. Производство трансформаторной и динамной стали пришлось остановить. Стране нужна была другая продукция. В кратчайшие сроки ВИС освоил производство более 100 марок военных спецсталей. Уже зимой 1941 года на заводе лили металл для танков, самолетов, пулеметов и военных телефонов. В сутки из цехов выходило 2000 мин, более 1000 гранат, четверть тысячи снарядов. В 1942 году за образцовое выполнение заданий правительства Верхесецкий завод был награжден орденом Трудового Красного Знамени. Двое визовцев удостоены звания Героя Советского Союза. Про одного из героев, летчика Григория Речкалова, мы уже рассказывали в 8 и 9 выпуске. Кстати, все части проекта доступны на странице Город FM ВКонтакте, на Рутьюб-канале и на звуковых платформах. Ну а второй — Яков Ткаченко. Родился в деревне под Уфой, успел отслужить в армии, поработать на механическом заводе в Златоусте, на строительстве металлургического комбината в Магнитогорске. Оттуда его, способного организатора, послали учиться в Свердловск. Затем была работа в заводском комитете профсоюза на Верхесецком металлургическом заводе. В июле 41-го Яков Тарасович ушел на фронт. Сражался на 2-м Прибалтийском и 3-м Белорусском фронтах. Несколько ранений, 2 тяжелых. Осенью 1944-го награжден орденом Красной Звезды, а летом 45-го стал Героем Советского Союза. Вот выписки из наградных листов. 17 апреля 1945 года заместитель командира батальона 1336-го стрелкового полка 319-й стрелковой дивизии 43-й армии 3-го Белорусского фронта капитан Ткаченко взял руководство батальоном на себя, командир был ранен и умело организовал форсирование реки Ляуки-Флис. Был дважды ранен, но продолжал командовать батальоном и в числе первых вышел на берег залива Фришесхаф. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 июня 1945 года за образцовое выполнение боевых заданий командования и проявленное при этом геройство и мужество капитану Якову Тарасовичу Ткаченко было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая звезда». Здесь важно отметить такую любопытную деталь. Помимо деталей для оружия, в листопрокатном цехе ВИЗа был налажен выпуск военных орденов и медалей. Не сразу, но по ходу войны. Так что не исключено. Многих визовцев награждали продукцией родного завода. А после победы в Свердловске была проделана большая работа по установлению фамилий погибших воинов, рабочих. И так у Екатеринбурга, сначала у Свердловска, появилась своя «Родина-мать», о которой мы подробно расскажем в следующем выпуске.

степи. Только ветер гудит в проводах, тускло звезды мерцают. В темную ночь ты, любимая, знаю, не спишь, и у детской кроватки тайком ты слезу утираешь. Как я люблю глубину твоих ласковых глаз,

разделяет любимая нас, и тревожная черная стена пролегла между нами. Верю в тебя, в дорогую подругу мою. Эта вера от пули меня темной ночью хранила. Радостно мне, я спокоен в смертельном бою. Знаю, встретишь с любовью меня, что со мной не случилось.

ты теперь надо мною, она кружится. Ты меня ждешь, и у детской кроватки не спишь. И поэтому знаю, со мной ничего не случится.

Составила рейтинг мест, откуда любоваться рассветом в Екатеринбурге. Поделюсь с любым желающим. Да что уж там, могу прогуляться с вами. Весна на город FM.

0: сделано в Екатеринбурге. Реклама на 107.6.
1: Каникулы каникулами, но у меня работа. Дорогой, сегодня ты с сыном.
2: Но у меня тоже работа.
1: Ничего не знаю до вечера. С вас ужин.
3: Дело. Я тоже пошел.
2: А ты куда?
3: Кто-то же должен вам ужин готовить. В Модерато.
4: Студия вкуса Модерато открывает запись в летнюю кулинарную школу. С понедельника по пятницу ваши дети в игровой форме будут учиться готовить фантастические блюда. А в конце каждого дня открывать ресторан для родителей. Записывайтесь по телефону 278-76-74 и на сайте moderato-sv.ru.
2: Как вкусно!
1: А взрослым к вам можно?
5: 6+.
6: Город становится удивительно тихим. В жилом квартале тихий центр.
7: Панорамные виды на центр, прогулки по набережной и приватность, которая встречает вас в роскошном гранд-лобби.
6: Жилой квартал «Тихий центр» от Sinara Development. Рассрочка до конца 2027 года.
8: Рассрочку предоставляет ООО «Специализированный застройщик Sinara Development», город Екатеринбург. Проектная декларация на портале nashchikadom.rf. Рассрочка действует с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Подробности на sinaradevelopment.ru.
9: 18+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город-ФМ». 354-57-02.

0: Движение по правилам.
1: Сегодня в нашей программе мы поговорим про начало мотосезона, про велосипеды и средства индивидуальной мобильности с нашими гостями. С нами сегодня Галина Кравченко, начальник отделения пропаганды Госавтоинспекции Свердловской области, и Алексей Андреевский, вице-президент мотоклуба Street Riders, координатор Уральской ассоциации мотоклубов. Давайте вот что начнем. Какие основные риски на дорогах возникают с началом вело- и мотосезона с появлением средств индивидуальной мобильности? Симов.
2: Основной риск водителей автомобилей – это то, что не привыкли к быстрым и малогабаритным участникам дорожного процесса. Мотоциклы СИМ, велосипедисты появляются неожиданно при перестроениях и поворотах. И зачастую едут многие по краю проезжей части дороги, их сложнее заметить в потоке. Поэтому мотоциклисты еще и сами по себе допускают маневрирование между полосами и едут иногда с

0: спасает ваша жизнь.
1: Как автомобилистам правильно себя вести при встрече с мотоциклистами в транспортном потоке? Алексей, наверное, к вам вопрос.
2: Я уверен, что ни один мотоциклист не хочет получить ни травмы, ни сломать свою технику, тем более не учинить ДТП. Самое важное, чтобы автомобилисты соблюдали рядность. Если ты меняешь ряд, ты, пожалуйста, очень важно сигнализируй об этом. То есть ни один байкер, догоняя автомобиль, который показывает поворотник, ни в коем случае не будет его обгонять, если он видит, что поворотник уже включен.
1: Какие все-таки самые частые нарушения допускают мотоциклисты? Какие ситуации из этого происходят?
0: В основном мы фиксируем нарушения скоростного режима. На втором месте идет это неиспользование мотошлема, а также отсутствие права управления данной категорией транспорта. Это основные моменты, которые, к сожалению, у нас и сопутствуют тому, что происходит ДТП на дорогах. Помимо этого, зачастую именно в отдаленных местностях, это за пределами Екатеринбурга, фиксируются факты пьяного вождения, причем они круглогодично фиксируются. Если имеется где-то там в сарае техника, то зачастую именно даже взрослые водители берут транспорт и едут до ближайшего магазина. На ней.
1: Если говорить про экипировку, вы уже упомянули здесь наличие или отсутствие шлема. Какие требования вообще предъявляются к экипировке мотоциклистов и как адекватно одеться и экипироваться для того, чтобы хорошо и безопасно управлять мотоциклом?
2: Конечно, шлем, как и написано в правилах дорожного движения, обязательно должен быть. Это первостепенное, то, в чем ты должен быть одет при управлении мотоциклом. Это раз. Но адекватно ты должен быть одет, именно защищая свои колени, свои локти, обязательно кисти рук, которые напрямую участвуют в управлении мотоциклом. Да? Ну, то есть, в принципе, все основные сочленения должны быть обязательно прикрыты.
1: Все, что можно травмировать.
2: Абсолютно справедливо.
1: Ну и шлем в первую очередь, конечно.
2: Шлем – это беззаговорочно.
1: Какие рекомендации вы могли бы дать начинающим мотоциклистам перед тем, как они выезжают на дороги общего пользования?
2: Уважаемые начинающие байкеры, обязательно при покупке мотоцикла, при сдаче на права, да, что очень важно, ты должен одеться на прям первом выезде в город. Ты должен себя защитить, потому что помимо тебя на дороге очень много водителей, да, и помимо мотоциклов, автомобилей, еще и как раз средства СИМ-доставщики, которые в этом году, я так понимаю, что, скорее всего, будут на дорогах общего пользования.
1: Ну, скажем, они сильно активизировались в этом году, это совершенно точно.
2: Согласен.
1: То есть все это стоит учитывать.
0: Ну, добавлю, что шлем должен быть всегда застегнутый. И шлем должен быть не только у водителя, но и у пассажира транспортного средства. Причем любого пассажира, даже если с коляской мотоцикл, то также надо иметь мотошлем.
1: Как изменилась аварийность с участием велосипедистов и тех, кто управляет средствами индивидуальной мобильности за последний год?
0: Количество ДТП остается таким же, как и было. Большинство происшествий, особенно лиц, управляющих СИМ, происходит именно по их инициативе, скажу так, собственной неосторожности. Зачастую они не спешиваются на пешеходных переходах, провоцируя ДТП, а также происходят регулярно наезды на тротуарах на пешеходов, которые у нас не нарушают правил.
1: Где все-таки безопаснее велосипедистам и тем, кто управляет средствами индивидуальной мобильности, передвигаться в общем потоке? Тротуар, обочина, проезжая часть?
0: Ну, согласно правилам дорожного движения Российской Федерации, статья 24, велосипедисты старше 14 лет должны двигаться либо по велосипедным дорожкам, как раз это самое безопасное место, потому что оно у нас выделено отдельную зону, и там пешеходы не двигаются. Либо двигаются, но все равно их можно спрогнозировать, и их меньше намного. Второе, если отсутствует велосипедная дорожка, это по правому краю проезжей части в попутном направлении движения, не навстречу. Зачастую вижу велосипедистов, которые в нарушение правил едут по одностороннему движению навстречу транспорту. Это недопустимо, потому что надо понимать, что такие же водители, как и автомобилисты, мотоциклисты. Третье – это по обочине, в крайнем случае по тротуару, не создавая помех пешеходам. Напомню, это старше 14 лет. Если участнику меньше 14 лет, то он едет у нас либо по тротуару, либо при наличии велодорожки. И обеспечивается безопасность. Если ребенок у нас до 7 лет, то обязательно сопровождение родителей.
1: Если говорить про нарушение правил, мы уже говорили про мотоциклистов. А какие правила чаще всего нарушают те, кто управляет велосипедами и средствами индивидуальной мобильности?
0: Самое основное нарушение – это, если говорим про велосипедистов и СИМ, неспешивание на пешеходных переходах. Напомню, что пешеходный переход у нас обозначен знаками, на которых нарисован пешеход, значит, необходимо идти только пешком, спешиваясь. Второе нарушение, если рассматриваем СИМ, это езда вдвоем зачастую, что недопустимо, не предусмотрено ни условиями договора, ни правилами дорожного движения. Третье, это несоблюдение зачастую очередности проезда, особенно там, где есть нерегулируемые перекрестки. Лица зачастую допускают

0: допускают выезды, нарушая правила, не зная дорожных знаков. Это недопустимо. Если вы взяли эту технику для управления лично, то изучите сначала правила дорожного движения, как можно пересекать перекрестки правильно, безопасно. Если дети управляют данным видом техники, напоминаю, что до 14 лет ни во дворе, ни при выезде со дворов, ни у бабушки с дедушками в деревне они не должны быть на дороге.
1: В этом году планируются какие-то дополнительные меры контроля, профилактики в период активного сезона использования средств индивидуальной мобильности, как это бывает постоянно? Я так понимаю, что гайки, скажем так, постепенно закручиваются. Я имею в виду, что есть сейчас в городе немалое количество зон, где движение средств индивидуальной мобильности вовсе запрещено или ограничивается скорость. А что-то еще планируется в этом плане?
0: Госавтоинспекция плотно работает с органами местного самоуправления по поводу соблюдения всеми участниками правил дорожного движения, поэтому регулирование норм будет продолжаться. Насчет мотоциклистов скажу, что сейчас в текущем режиме у нас комплексы автоматической фиксации работают в тестовом режиме, изучают наличие шлема на мотоциклистах.
1: Этот процесс уже будет автоматизирован, да?
0: Да, уже в Москве и других регионах частично фиксация идет. То есть в текущем году мы обучим комплексы, чтобы они также фиксировали отсутствие мотошлема, потому что ДТП заканчивается тяжкими последствиями, гибелью данного участника, поэтому мы призываем всех надевать мотошлем всегда.
1: Те средства индивидуальной мобильности, которые используются в службах доставки, они подчиняются ровно тем же правилам, которым и все остальные СИМы.
0: Это да, так? Аналогично, все одинаково. Правила у нас едины для всех участников дорожного процесса, и все должны их соблюдать.
1: Какие советы вы, Галина, и вы, Алексей, могли бы дать всем участникам дорожного движения в летний сезон для повышения безопасности?
0: В первую очередь, соблюдайте правила дорожного движения Российской Федерации, прогнозируйте дорожную ситуацию, внимательно смотрите за тем, что происходит вокруг вас. Мотоциклистов призываю при приближении к перекресткам, пешеходным переходам снижать скорость и помнить о том, что вы зачастую незаметны для других участников. Используйте всегда на одежде световозвращающие элементы. Снижайте всегда скорость в городах, населенных пунктах, потому что именно там у нас больше всего участников дорожного процесса.
1: Алексей, что добавите?
2: В этом году мне так кажется, что у нас будет прям борьба с госавтоинспекцией вместе с средствами индивидуальной мобильности как раз в доставках. Начиная с зимы, я сам, управляя автомобилем, очень много встречал вот этих доставщиков, которые выезжают на дороги общего пользования, совершая, так скажем, маневры среди машин и, не смотря в зеркала, у них их очень часто не бывает, в междурядье пытаются на зимней дороге в том числе влезть. Эти люди не знают и не умеют пользоваться правилами, в том числе категории А. Поэтому здесь вот я вижу, на самом деле, со своим опытом достаточно большую опасность, начиная с этого года, вот именно с доставщиками. Призывают и мотоциклистов, и автомобилистов более внимательно относиться к этим участникам дорожного движения.
1: Спасибо большое. Напомню, с нами сегодня Галина Кравченко, начальник отделения пропаганды Госавтоинспекции Свердловской области, и Алексей Андреевский, вице-президент мотоклуба Street Riders, координатор Уральской ассоциации мотоклубов.
3: Движение по правилам.

0: В Екатеринбурге 6 часов вечера.
1: На 107.6. Город подвига, город славы. В кладу уральцев в великую победу нашего народа посвящается.

«Священная война» – пожалуй, главная песня первых лет Великой Отечественной. Слова знаменитый поэт Василий Лебедев-Кумач написал уже 24 июня 1941 года, и в тот же день композитор Александр Александров положил текст на музыку. Днем ранее появился и один из самых знаменитых плакатов «Родина, мать зовет», автор-художник Ираклий Таидзе. 22 июня он работал над иллюстрациями к очередному изданию поэмы Шота Руставели «Витязь в тигровой шкуре». Внезапно в мастерскую вбежала жена Тамара и закричала: «Война!». Впечатленный выражением ее лица, Таидзе тут же скомандовал «не шевелиться». Так и появился легендарный образ. Правда, Тамара значительно моложе изображенной на плакате женщины. Художнику пришлось изменить черты лица, добавить годы, но красота и глубинная мудрость сохранились.

1959 году тот же образ, но уже улыбающейся женщины, Ираклий Таидзе изобразил на другом плакате «Во имя мира». Он доступен в видеоверсии этого выпуска, с которым можно ознакомиться в группе «Радио Город ФМ» ВКонтакте, а весь проект также доступен на звуковых платформах. Через 15 с небольшим лет своя родина-мать появилась и в Свердловске. 18 ноября 1976 года, в исторический день рождения города и в год 250-летия Верхесецкого завода на площади Субботников. Женская фигура из черного лабрадорита, за ней плита из красного гранита, на которой установлены пилоны с именами рабочих Верхесецкого завода, не вернувшихся с войны. В этом скорбном списке 624 фамилии. По сути, каждый третий из 2000 воевавших заводчан. Право две каменные скульптуры. Горельеф изображает представителей трех родов войск – летчика, моряка и пехотинца. На барельефе высечены трое рабочих – женщина, подросток и пожилой человек. Архитектором, как и в случае с памятником воинам Уральского добровольческого танкового корпуса, стал Геннадий Белянкин. Скульпторов сразу трое, и у каждого своя судьба. Анатолий Бельдюшкин родился в 1930 году в Наро-Фоминске Московской области. С отличием окончил Московский государственный художественный институт имени Сурикова. Основные темы – «Лениниана. Жизнь современников». Заслуженный художник России. На год старше Бельдюшкина Александр Рыбкин, один из первых скульпторов Московской области, взявшихся за создание памятника-мемориала погибшим в Великой Отечественной войне, установленного на заводе тяжелого машиностроения имени Орджоникидзе в Москве. Самый старший Анатолий Новиков родился в 1926 году, автор больших тематических композиций и множество портретов героев гражданской войны, исторических деятелей, борцов, патриотов, крупных ученых. Художник обращался к темам высокого гражданского звучания, стремился сочетать в них психологизм с монументальной трактовкой.

А еще стоит отметить заслугу Владимира Будрина, вальцовщика, больше 50 лет проработавшего на ВИЗе. Это он проделал огромную работу, чтобы установить все имена погибших земляков и коллег. На мемориальной плите высечено и имя его сына Вячеслава, погибшего на фронте в 18 лет. В День Победы, во время минуты молчания, только в этом месте, в Екатеринбурге, звучит заводской гудок. Ну а сам памятник уникален тем, что привлекает внимание всеми тремя составляющими жизни войны. Во время пересадки на трамвай на площади Субботников на Визовском кольце часто смотришь на него. Подолгу смотришь. Вот смелые, крепкие воины, готовые хоть сейчас вступить в бой с врагом. Вот рабочие, которые своими руками ворочают настоящие ракеты. Хотя на самом деле снаряды, только что этими же руками изготовленные. А посередине, вот она, родина-мать, которая вроде как сама защищает своих сыновей и дочерей, но на самом деле они делают все, чтобы она за них не беспокоилась. В общем, немало мыслей и чувств пробуждает эта композиция, и они не расходятся с делом. В 2015 году, к 70-летию Победы, памятник на площади Субботников был признан лучшим среди мемориальных объектов Екатеринбурга с точки зрения состояния, в котором находится. Неудивительно, ведь он под опекой и надзором заводчан, которые ежегодно проводят уборку и ремонт. А также рассказывают о событиях тех лет подрастающим поколениям. Уважение, подвигу и славе земляков и предков должно быть и таким. Причем должно быть в первую очередь.

0: Реклама на 107.6.
1: Я, Алексей Орлов, глава Екатеринбурга. Столица Урала вновь участвует в проекте «Формирование комфортной городской среды». Жители голосуют за парк, который будет благоустроен в следующем году. В списке 17 объектов. Победителя определите вы. Проголосовать можно на портале госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.
2: Национальные проекты России.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354 57 02.

Внимание! Бёрд-вотчеры и натуралисты. На юго-западе видели зябликов. Проверяем слухи в субботу. Одевайтесь тепло. Весна на город FM.

0: В Екатеринбурге 18 часов 30 минут.
1: На 107.6.
2: Город подвига, город славы. В кладу уральцев в великую победу нашего народа посвящается.

В истории Великой Отечественной войны принято выделять несколько периодов, как правило, основанных на том или ином сражении, повлиявшем на дальнейший ход событий. Битва за Москву, первое большое поражение Германии, Сталинград, окончательная остановка наступления главных сил врага, Курская дуга, коренной перелом, битва за Днепр, снятие блокады, операция «Багратион», освобождение Крыма и так далее. Но есть в этом перечне еще одно событие, о котором говорят не так часто. А с точки зрения стратегической важности, оно, между тем, не только не уступает вышеперечисленным, но в чем-то их превосходит и тоже имеет свою четко идентифицированную географическую точку. Эльхотовские ворота. Местность в долине реки Терек в Северной Осетии. Узкий проход, рассекающий Сунжинский хребет. Название получили в честь села Эльхотова. Во время Великой Отечественной войны через эти ворота фашисты могли попасть не только на Осетинскую равнину, но и дальше, в Закавказье, к нефтяным месторождениям. А после захвата Владикавказа враги почти беспрепятственно по военно-грузинской дороге попадали в Тбилиси. Осенью 1942 года сюда были направлены три немецкие дивизии – пехотная, гренадерская и танковая, в том числе знаменитая эсэсовская «Викинг». Им противостояли 151-я стрелковая дивизия, 19-я отдельная стрелковая бригада моряков-севастопольцев, 84-я отдельная морская стрелковая бригада и другие воинские части Красной армии. Для понимания. Летом 1942 года в руках немцев был весь Краснодарский край, вся Калмыкия, вся Чечня, значительная часть Северной Осетии. Фашистский флаг со свастикой развивался на Эльбрусе, а захват бакинской нефти означал бы фактическую победу Германии. Других разведанных и функционировавших тогда месторождений топлива в СССР не было. Нет нефти, нет танков и самолетов. И кажется, что шансов отстоять Эльхотовские ворота тоже не было. Историк и участник Великой Отечественной войны Владимир Карпов в одной из своих книг так описывал происходившее той осенью. Авиация противника буквально перепахала всю долину. Затем артиллерия выжгла в ней огнем все живое. На таком узком участке, в коридоре между горами, казалось, каждый снаряд, каждая бомба ложилась в цель. И когда дымящаяся после такой обработки долина превратилась, по представлению командующего немецкими войсками Клейста, в мертвый свободный коридор, он запустил туда лавину танков с десантом автоматчиков. Долина была настолько узка для созданной группировки, что танки шли длинной тесной колонной. Дрожала земля, гудели горы, дым, чад, пыль заволокли все вокруг. Казалось, ничто и никто не сможет остановить этот гигантский таран. Но поднялись из перевернутой земли оставшиеся в живых люди. Простые, обыкновенные, железные, смертные. Они отряхнули с себя землю, которая их засыпала при бомбежке и артобстреле. Привели в порядок оружие. Поправили, насколько успели, окопы и встретили несущуюся лавину танков. И свершили невероятное. Они оказались сильнее этой железной армады. Невероятно, но факт. В Эльхотовском ущелье было остановлено и уничтожено 300 немецких танков за один день.
Для сравнения, на сталинградском направлении было 665 танков, две армии. В 1941-м Гитлер бросил на Москву 1750 танков, а позже на Курской дуге в сражении под Прохоровкой около 1000 суммарно с обеих сторон. Впрочем, эти данные разнятся, а цифра Эльхотовского сражения точная. А совсем недавно стало точно известно, что среди героев было больше двух десятков свердловчан. Часть из них похоронены прямо там, на месте событий. Уже в 21 веке поисковые отряды из Екатеринбурга проехали весь Северный Кавказ по линии фронта и собрали всю информацию, которую потом передали родственникам в уральской столице и в городах области. Один из участников экспедиции вспоминал. «Наши земляки погибли на Кавказе, чтобы фашистский сапог не ступил на уральскую землю. Мы были на одном воинском захоронении, и, представляете, там появляются новые памятники от потомков, в том числе надгробный камушек, любимому дедушке от внуков. Мы нашли тебя, дед». Конечно, тогда в результате сражения в Эльхотовских воротах немцы были только остановлены, но не побеждены окончательно. Боевые действия на Кавказе продолжались еще около года. К концу 43-го Красная армия освободила Краснодар, Майкоп, Тамань, Новороссийск. И в этих сражениях тоже участвовали наши земляки из Свердловска. Победа одна на всех, но своя частица подвига и славы есть у каждого города.

0: Реклама на 107.6.
1: Друзья, а вы знаете, на что способны? Проверьте себя и получите знак отличия ГТО. Не просто спортивный разряд, настоящая проверка. Ждем вас в современных спортивных комплексах. Калининец на Краснофлотцев 48 и Урал на Камвузовской 9. Регистрируйтесь на сайте gto.ru, выбирайте удобную площадку, записывайтесь и приходите. Еще больше информации на официальном сайте ГТО.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город-ФМ» 354-57-02.

0: Кинобудка.
1: Всем привет, меня зовут Денис Савин, это рубрика «Кинобудка», в которой я вам рассказываю о том, что стоит посмотреть из фильмов и сериалов. В кинотеатрах главной премьеры на этой неделе стал фильм «Дьявол носит Прада. Часть 2». Возвращение любимых актеров Энн Хэтуэй, Эмилии Блант, Стэнли Тучи и потрясающий Мэрил Стрип обещают связать новой драмой в мире шоу-бизнеса. И, конечно же, новыми роскошными платьями и аксессуарами в кадре. Что стало с героями за 20 лет? Как изменилась Миранда? Что с карьерой Энди? Узнать об этом во всем можно уже сейчас в своих любимых кинотеатрах. 16+. Для любителей комедийных детективов новое поступление. В свободный доступ вышел сериал «Плохой коп, хороший коп» про захудалый городок, в который в условиях ограниченного бюджета приезжают работать два напарника полицейских. Комичным сериал делает тот факт, что напарники — это брат и сестра, которые друг друга не переваривают. Получилось весьма забавно, так что я рекомендую. 18+. В канун 9 мая, конечно же, рекомендация в жанре военная драма. И здесь тоже уже вышедший в сеть фильм под названием «Красавица». Картина, рассказывающая историю бегемотихи по имени Красавица, которую выходили жители Ленинграда во время жесточайшей блокады города. Фильм адаптирован под семейную аудиторию, поэтому можно смотреть с детьми. Прекрасная картина вышла о подвиге советских людей и спасении зоопарка. 12+.

0: в Екатеринбурге 7 часов вечера.
1: На 107.6.
2: Город подвига, город славы. Вкладу уральцев в великую победу нашего народа посвящается.

Дух прошлых лет, особенно военных, лучше всего передают документы, письма того времени, воспоминания очевидцев. Вот и мы сегодня совершим своеобразное путешествие на 80 лет назад с помощью газеты «Уральский рабочий». В апреле 1942 года передовица сообщала, что в колхозе «Безбожник» начался сев клевера, призывала увеличивать производство угля, информировала, что производители артиллерийского и минометного оружия с уральских заводов представлены к награде, затем шли сводки с фронта, а в них... Например, показания пленного немецкого унтер-офицера о том, что резервисты плохо обучены и идут в бой под страхом расстрела. Цитата. «Когда начинает бить советская артиллерия, новички в панике бегут как безумные, не находя себе места». Публикуется и история о подвигах наших солдат. На Карельском фронте во время воздушного боя пилот Алексей Хлобыстов протаранил 3 немецких мессершмитта. В другой колонке подробности казни гитлеровцами 63 жителей деревни в Ленинградской области. Очень шокирующие подробности. Много информации о деятельности партизанских отрядов. Перечисляются убитые солдаты противника, уничтоженное и захваченное оружие и техника, но основная тема все же жизнь в самом Свердловске. В первую очередь на заводах. По инициативе комсомольцев «Уралмашзавода» молодежь нашей области вступила в предмайское соревнование. Кто больше сделает продукции сверхплана и кто больше сэкономит материалов, электроэнергии, топлива. Вот что определит успех соревнования. Комсомолец Хайденко предложил обмазывать электроды не мукой, а торфом. Комсомолец Николай Коваленко сделал приспособление к строгальному станку, которое позволяет обрабатывать 6 деталей вместо одной. Это даст экономии 144 тысячи рублей. Кроме того, комсомольцы завода предложили собрать 1000 тонн металлического лома и собрали 2000 тонн за 4 дня апреля. А вот газета 28 апреля 1945 года. Вся так и наполнена радостью, позитивом. Уже известно о полном окружении гитлеровских армий под Берлином, уже состоялась встреча союзников на Эльбе. В это время особенно приятно читать, что при подготовке к 1 маю коллективы предприятий Свердловского городского управления легкой промышленности к 27 апреля перевыполнили месячный план, а Свердловская фабрика «Одежда» досрочно выполнила апрельский и 4-месячный планы. Главное же, никаких сомнений в высоком урожае картофеля и других овощей первым победным летом. Свердловчане своим личным трудом на огородах оказали значительную помощь в укреплении продовольственной базы города. Посевные площади вокруг Свердловска за годы войны увеличились более чем в 5 раз. Почти каждая семья рабочего и служащего, инженера и техника, работника науки и искусства имеет свой огород, выращивает картофель и овощи. А еще газета приглашает 30 апреля на молодежный бал в клуб имени Сталина на Уралмашзаводе, 1 мая в клуб имени Ленина на Верхесецком заводе, цитата, «там будет весело», или на площадь 1905 года, где намечено первомайское молодежное гуляние с оркестром и фейерверками. В цирке «Французская борьба», в Тюзе – детские сказки, в филармонии – эстрадные концерты, в мускомедии – постановка «Веселый петух». Все понимают, День Победы – это лишь вопрос конкретной даты. В качестве подтверждения – письмо солдата с фронта, опубликованное в той же газете стихотворение Александра Цыпуштанова «С передовой». Цитируем с небольшими сокращениями. «Пишу вам это письмецо из глубины Германии.
что будем здесь, в конце концов, я ж говорил заранее. Когда в России бой гремел, шла битва в Белоруссии, я и тогда прицел имел насчет Восточной Пруссии. Раз вышел в путь, шагай вперед, ведь к нам-то шли незваные, теперь за все сведем расчет, а там домой, а там почет и встреча долгожданная. Как говорится, виден край. Ведь Балтика не Волга, Берлин не Тула. Значит, знай, воюй и встречи ожидай. Теперь уже недолго.

просите у тех 7000 живущих, у тех, кто дождался этой весны, чтоб было тогда в их обветренных душах, когда они в бой шли во имя страны. Спросите у тех, кто пока еще рядом, слова их и взгляды спешите понять.

спросите о том, что не сказано в книгах, не снято в кино, не воспето в стихах. О чем прохрипел друг в потерянном крике? Какая молитва?

всех тот мир. Семь тысяч сердец, отстоявших.

0: свидетельство СМИ город ФМ-176 ЛТУ-660154 выдано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Информационная продукция рассчитана на аудиторию старше 16 лет.
1: Реклама на 107.6.
2: Дом не просто стены. Это семейный уют, традиции и уверенность в будущем. А чтобы дом превзошел ваши ожидания, стройте со «Спартекс». «Спартекс» – строительная компания полного цикла. Фундаментальный подход для вашего будущего кирпичного дома. Всего от 165 тысяч за квадратный метр. «Спартекс» – строим будущее сегодня. Екатеринбург, Вайнера 66, сайт spartex.pro.
3: 18+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Город-ФМ». 354-57-02.

0: Три факта о парках города.
1: В эфире «Три факта о парках города». Сегодня три интересных факта о парке «Семь ключей» в железнодорожном районе. Факт первый. Парк «Семь ключей» является особо охраняемой природной территорией. Зеленая зона парка составляет около 20 гектаров. Лес в основном сосновый и березовый, много кустарников. В парке живут белки, здесь много птиц. Факт второй. В течение учебного года в парке проходят уроки физкультуры для школьников и студентов. Парк очень любят местные жители. Рядом активно развивается микрорайон «Старая сортировка», поэтому посещаемость парка растет. Факт третий. На сегодняшний день в парке есть достаточно разветвленная прогулочная сеть. Установлены скамейки, есть воркаут-площадка. Но в своем текущем состоянии он не способен отвечать интересам жителей и нуждается в благоустройстве. В 2024 году администрация района провела опрос горожан о том, каким они хотят видеть парк «Семь ключей». Горожане прислали более сотни предложений. А сейчас мы напомним, что парк «Семь ключей» является одним из кандидатов на благоустройство в 2027 году по федеральной программе формирования комфортной городской среды. Проголосовать можно через платформу обратной связи портала госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.

0: Cause life's so much brighter when they go.
1: Деревья в зеленой роще растут быстрее под радио Город FM.

0: В Екатеринбурге 19 часов 30 минут.
1: На 107.6.
2: Город подвига, город славы. В кладу уральцев в великую победу нашего народа посвящается.
3: Патриотизм был, подъем такой был политический, знаете, ну не передать слова, не, до слов еще, наверное, таких не создано, не придумано слова. Вот как-то не по приказу, не по распоряжению какому-то, а вот по воле самого солдатского сердца, вы понимаете, так и не рассказать мне, не сумею.
4: Попробуем рассказать мы. Но в основном будем использовать слова героя Советского Союза Степана Неустроева. Он родился в Талице в 1922 году. Отец военный, служил еще в царской армии. После революции поступил в органы ОГПУ. Сын пошел учиться в школу в Березовском. Особо прилежным не был. Редкую сверстницу не дергал за косички, за что и прозвали Степка-сорванец. Но сорванец успевал еще и коров пасти в 10 лет, чтобы заработать себе на ботинки и пальто. А после школы стал работать токарем в мастерской при гараже. Но мечтал, как отец, быть военным. Думал поступать в училище. На летчика. Отказали. Мал еще. Из воспоминаний Степана Неустроева. В апреле 1941 года меня вызвали в военкомат. Неустроев, теперь возраст у тебя подходящий. Но мы предложим тебе не авиационное, а пехотное училище, сказал военком. Думай, решай. Я думал недолго. Пехотное же училище готовит командиров. А мне все равно, на земле, в воздухе, лишь бы быть командиром Красной Армии. Вот и ответил. Согласен. Пойду в пехотное.
2: Екатеринбург. Здание Суворовского училища рядом с главным корпусом Уральского федерального университета. Это здесь установлен бюст герою Советского Союза Михаилу Одинцову, о котором мы рассказали в 10-м выпуске. Напомним, что весь проект доступен на странице «Город ФМ» ВКонтакте и на Рутьюбе. Памятника же Степану Неустроеву ни в Екатеринбурге, ни вообще в Свердловской области нет. Но именно здесь главное место, связанное с будущим командиром штурма Рейхстага. Хотя первоначально Свердловское военное пехотное училище было сформировано в другом месте, на улице Сталина, нынешней Мира. В помещении школы номер 36 и первое занятие в 1936 году. Школа действует и сейчас. В 1975 году ее выпускниками станут Владимир Шахрин и Владимир Бегунов, основатели рок-группы «Чайф». А тогда, перед самой войной, училище переехало на Первомайскую. В здание, предназначавшееся для геолого-разведывательного и бурового института. Но затем проект переработали, чтобы можно было вести учебные и практические занятия по подготовке будущих офицеров. В мае-июне 1941 года в Свердловск временно было эвакуировано Черкасское военное пехотное училище, которое тогда переименовали во Второе Свердловское военное пехотное училище. В апреле 41-го первыми выпускниками стали 824 курсанта со званием лейтенант и младший лейтенант. С ростом интенсивности и масштабов боевых действий срок обучения резко сократился. Уже через 3-6 месяцев учебы курсанты получали офицерские погоны и отправлялись на фронт. Они воевали под Сталинградом, брали Будапешт, Берлин, Прагу. С 1947 года в здании располагается Екатеринбургское Суворовское военное училище. Пехотное расформировали в 49-м. Среди первых выпускников был и недавний Степка-сорванец.
4: Но теперь младший лейтенант Неустроев. С 15 декабря 1941 года на фронте. Прошел от Старой Русы до Берлина. 5 тяжелых ранений. В августе 42-го, феврале 43-го, июне, октябре и ноябре 44-го. На всю жизнь остался осколок в печени. Как и бесценные воспоминания о главном и последнем победном бое. Вот письмо Степана Неустроева, отправленное из Берлина уже в мае 1945-го. Привет из Рейхстага, Берлина. Сообщаю, дорогие родители, что мне со своим героическим батальоном пришлось штурмовать Рейхстаг. Причем довольно удачно. Мы водрузили над ним наше красное знамя победы. Сейчас ко мне идут корреспонденты, журналисты, кинооператоры, фотографируют, снимают. В общем, читайте центральные газеты, там обо мне пишут подробно. За бои, проведенные 1 марта, сегодня получил 5-й орден, орден Александра Невского. За Рейхстаг, говорят, тоже что-нибудь будет. Вот так идет сейчас моя жизнь. До свидания. Жив-здоров. Ваш сын Степан.

0: Можно ли запомнить весь мир? Можно ли запомнить Бога с каждой его частичкой? Ведь они и есть мир. Можно ли запомнить себя в этом мире? Ведь ты тоже его часть. Можно ли запомнить, что ты и есть частица Бога, а Бог — частица тебя?
1: Сделано в Екатеринбурге. Реклама на 107.6.
2: У идеального отдыха есть имя – Амакс Экопарк. В 20 километрах от Екатеринбурга современные номера, бассейн с панорамными окнами, шведский стол, оздоровительный комплекс и неповторимая природа. Цени свой отдых. Амакс Экопарк позаботится об остальном. Телефон в Екатеринбурге 239-50-30.
3: 0+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Город-ФМ». 354-57-02.

0: В Екатеринбурге 8 часов вечера.
1: Город ФМ. На 107,6.
2: Город подвига, город славы. Кладу уральцев в великую победу нашего народа посвящается.
3: Уральский оптико-механический завод на современной улице Восточной. Одно из известных в Екатеринбурге предприятий, но его история начиналась вовсе не здесь. В Москве. Еще в 19 веке открытая Теодором, или по-русски Федором, фабрика «Швабы» занималась продажей как импортных, так и собственного производства учебных пособий и различных физических приборов. После Октябрьской революции прихода к власти большевиков предприятие национализировали, и около 70% продукции стали составлять оптические приборы. В основном геодезические, специальные виды компаса и авиаприцелы. С началом Великой Отечественной войны и битвы за Москву руководство СССР начало эвакуацию завода. Всего за 28 дней полностью вывезли оборудование, лабораторию, материалы, полуфабрикаты, инструменты, техническую документацию и библиотеку. С 7 октября по 18 ноября 1941 года в Свердловск переехали 10 тысяч рабочих с семьями и 10 эшелонов по 600 вагонов с оборудованием. Работу наладили быстро, и уже с Урала на фронт поступили десятки тысяч оптических приборов. Гражданское производство не останавливали. Своими силами завод изготавливал необходимый отсутствующий инструмент и даже бытовые товары. Тарелки, ложки, сковородки, электрические выключатели, патроны для электрических лампочек. Только в 1942 году завод номер 217, к этому еще вернемся, создал три вида авиационных прицелов. Год спустя еще четыре. Настоящим прорывом для того времени стал авиаприцел для горизонтального бомбометания. По точности он превосходил все зарубежные образцы, мог автоматически учитывать высоту, скорость полета и маневры бомбардировщика. В том числе на предприятии создали авиационный прицел ОПБ-1Д с автоматическим вводом высоты и воздушной скорости для низкого торпедометания. А еще предприятие выступило фактическим спасителем двух легендарных оружейных систем. Директор завода Виктор Сафонов вспоминал. Как известно, в годы войны в Свердловске производили реактивные минометы — «Катюши». И вот в какой-то момент возникла проблема. Затворов не хватало. Производство могло остановиться. Вопрос обсуждали на бюро Свердловского обкома. Там на столе лежали чертежи. Я внимательно посмотрел на них и понял, что у нас есть рабочие, которые выручат сборщиков «Катюш». Через 5 дней 50 затворов были выполнены и отправлены. И тут же последовал указ, по которому нам предстояло до конца войны поставлять затворы для «Катюш». Вот так и стали соавторами знаменитой огненной машины. Аналогичным образом выручили и знаменитый пулемет «Максим». Его производство по всей стране оказалось под угрозой из-за дефицита важной детали — пулеметного приемника. В Свердловске эту задачу решили молниеносно. Новую конструкцию, причем принципиально новую, разработали всего за 13 дней. А уже спустя считанные недели начали выпускать по 600-800 приемников в сутки. Кроме того, с 1941 года и до самого конца войны ежемесячно на фронт поступали по 100 тысяч минных взрывателей. Профильной продукцией для завода они не являлись, но на передовой были крайне необходимы. В наши дни здесь изготавливают необходимую оптическую и электронную аппаратуру для авиации и космоса. Знаменитое же название «Уральский оптико-механический завод» появилась только в 1964 году. Ну а во время войны номер подвига и славы рабочих обозначался литерой 217. Хотя, конечно, этим людям мгновений до победы предстояло пережить гораздо больше.

0: Дорогие соседи, простите за шум. Сами ждем, когда Миша сможет кататься на роликах в парке, а не в гостиной. Такая весна на Город ФМ.
1: Говорят, что время лечит, все стирая без следа.

0: Реклама на 107.6.
1: Году уральского рока посвящается. Кто сочинял ставшие культовыми песни? Как их записывали? За что любили? Почему запрещали? Специальный проект «Город ФМ» «Здесь был рок». История феномена в рассказах очевидцев. Эксклюзивные, эмоциональные, экстраординарные истории. Каждую пятницу в 17 часов и в любое время в социальных сетях.
2: Каникулы каникулами, но у меня работа. Дорогой, сегодня ты с сыном.
3: Но у меня тоже работа.
2: Ничего не знаю, до вечера. С вас ужин.
4: Дело. Я тоже пошел.
3: А ты куда?
4: Кто-то же должен вам ужин готовить. В Модерато.
5: Студия вкуса Модерато открывает запись в летнюю кулинарную школу. С понедельника по пятницу ваши дети в игровой форме будут учиться готовить фантастические блюда. А в конце каждого дня открывать ресторан для родителей. Записывайтесь по телефону 278-76-74 и на сайте moderato-sv.ru.
3: Как вкусно!
2: А взрослым к вам можно?
6: 6+.
7: Я Алексей Орлов, глава Екатеринбурга. Столица Урала вновь участвует в проекте «Формирование комфортной городской среды». Жители голосуют за парк, который будет благоустроен в следующем году. В списке 17 объектов. Победителя определите вы. Проголосовать можно на портале госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.
8: Национальные проекты России.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354 57 02.

на ЖБИ железобетонно слушают радио «Город-ФМ». Присоединяйте. Мы на 107.6.

0: В Екатеринбурге 20 часов 30 минут.
1: На 107.6.
2: Город подвига, город славы. В кладу уральцев в великую победу нашего народа посвящается.

0: Говорит Москва. Передаем важное правительственное сообщение. Сегодня в 4 часа утра, без всякого объявления войны, германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза.
1: Начало Великой Отечественной войны почти во всех хрониках, фильмах представляется именно так. Позывные из радиоприемника и голос диктора Юрия Левитана. Хотя самым первым этот текст озвучил нарком иностранных дел Вячеслав Молотов. Левитан потом несколько раз повторял. Причем однажды споткнулся, на какое-то время сделал паузу, был комок в горле, даже стучали в двери из аппаратной. А слушали все, в том числе в Свердловске, на площади 1905 года. Знаменитое фото приведено в видеоверсии выпуска в нашей группе ВКонтакте и на Рутьюбе. Там же доступны все остальные части проекта.
2: Солдаты с фронта нам писали: товарищи дикторы, мы идем дальше, работы вам прибавится, берегите голос. И вы, дорогие товарищи воины, шли вперед, а мы, пренебрегая всеми вашими советами, читали по 5, по 6, по 7 приказов в вечер. Это было до того радостно и волнующе.
1: Юрий Борисович Левитан, настоящее имя отчество Ютка Беркович, родился в 1914 году во Владимире в семье портного. В 17 лет приехал в Москву, где попробовал поступить в кинотехникум, но членов приемной комиссии лишь рассмешил его окающий говор. Дальше, по легенде, чуть ли не на столбе увидел объявление о наборе дикторов во Всесоюзный комитет по радиовещанию. Приняли. С условием работать над произношением. А он и работал. Среди прочих упражнений вставал на голову, предварительно поместив перед собой текст, и читал вслух. В то время по радио все озвучивалось в прямом эфире. Ошибки и оговорки считались недопустимыми. А еще были так называемые технические трансляции. По ночам, как правило, озвучивали передовицу правды. И однажды, в январе 1934 года, Левитана услышал Сталин.
3: Внимание, слушайте, говорит Москва, радиостанция мне Коминтерна, волна 1744 метра, РВ-49 ВЦСПС, волна 531 метр. Одновременно работает коротковолновый передатчик РВ-96.
1: Да, именно так звучал тогда голос молодого ведущего, ему не исполнилось еще и 20. А тут первое серьезное задание. Да какое задание? Приказ вождя. Озвучить по радио на всю страну доклад к очередному съезду ВКПБ. После этого все главные новости и объявления доверяли только Левитану. В том числе и страшную весть о начале Великой Отечественной войны. Интересно, что впервые со Сталиным диктор увиделся только через 2 недели, 3 июля 1941 года. Спустя пару месяцев и вовсе оказался в Свердловске. По нескольким причинам. Первое – чисто техническое. В ходе наступления вермахта были демонтированы все подмосковные радиовышки, как отличные ориентиры для авиации противника. Вторая – личная безопасность. Однажды во двор Московского радиокомитета упала немецкая бомба. Не взорвалась, хотя фашистская пропаганда поспешила сообщить, что большевистский радиоцентр разрушен, Левитан убит. Между прочим, сам Адольф Гитлер называл диктора врагом номер один и назначил за него солидную награду. По другой версии, нацистский диктатор, напротив, хотел взять Левитана живьем и заставить сообщить о победе Германии. Что правда, а что нет, сейчас уже понять довольно трудно, но так или иначе, главный голос страны Москву покинул. А в Свердловск направили потому что здесь находилась ближайшая к столице и соответствовавшая всем параметрам радиостанция на берегу Шарташа. Информация для радиовыпусков поступала по телефону, сигнал ретранслировали по всей стране, чтобы головной радиоузел не запеленговали. Сам узел располагался в подвале бывшего особняка купца Первушина, угол 8 марта Радищева. Там сейчас музей Левитана, где он в 41-м жил, работал, плюс озвучивал документальные фильмы на местной студии. Одна из сотрудниц, Нелли Ефимова, вспоминала.
4: Я делала таким подсъемочки, и вдруг я слышу голос. Да даже все время ловили мы сообщения. Там взяли город, то-то, доставили то-то. И вдруг открывается дверь, и зато на ателье выходит. Очень интересный мужчина такой, знаете, огромными черными глазами, красивый такой, чуть-чуть с сединой и хорошей улыбкой. И я так обалдела и говорю, а я вас по голосу узнала. Он так посмотрел, значит, а вы что, здесь работаете? Я говорю, да, я работаю, я ассистент оператора. И вот он поговорил, там он что-то рассказывал, но я была обалдевшая совершенно. Знаете, голос и внешне, это вот единое целое, это портрет какой-то. Вот настолько он был хорош.
1: Это одно из немногих подтверждений присутствия знаменитого диктора в Свердловске во время войны, точнее, работы по профилю. То, что Левитан здесь был, по крайней мере, осенью 1941-го, факт, не вызывающий сомнений, есть доказательства. Но вот что касается остального и в первую очередь озвученных в эфире сводок, продолжение следует.

0: Реклама на 107.6. Город становится удивительно тихим. В жилом квартале «Тихий центр».
1: Панорамные виды на центр, прогулки по набережной и приватность, которая встречает вас в роскошном гранд-лобби.
0: Жилой квартал «Тихий центр» от Sinara Development. Рассрочка до конца 2027 года.
2: Рассрочку предоставляет ООО «Специализированный застройщик Sinara Development», город Екатеринбург. Проектная декларация на портале nashtochkodom.rf. Рассрочка действует с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Подробности на sinaradevelopment.ru.
3: 18+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город-ФМ» 354-57-02.

0: Кинобудка.
1: Всем привет, меня зовут Денис Савин, это рубрика «Кинобудка», в которой я вам рассказываю о том, что стоит посмотреть из фильмов и сериалов. В кинотеатрах главной премьеры на этой неделе стал фильм «Дьявол носит Прада. Часть 2». Возвращение любимых актеров Энн Хэтуэй, Эмилии Блант, Стэнли Тучи и потрясающий Мэрил Стрип обещают связать новой драмой в мире шоу-бизнеса. И, конечно же, новыми роскошными платьями и аксессуарами в кадре. Что стало с героями за 20 лет? Как изменилась Миранда? Что с карьерой Энди? Узнать об этом во всем можно уже сейчас в своих любимых кинотеатрах. 16+. Для любителей комедийных детективов новое поступление. В свободный доступ вышел сериал «Плохой коп, хороший коп» про захудалый городок, в который в условиях ограниченного бюджета приезжают работать два напарника полицейских. Комичным сериал делает тот факт, что напарники — это брат и сестра, которые друг друга не переваривают. Получилось весьма забавно, так что я рекомендую. 18+. Канун 9 мая, конечно же, рекомендация в жанре военная драма. И здесь тоже уже вышедший в сеть фильм под названием «Красавица». Картина, рассказывающая историю бегемотихи по имени Красавица, которую выходили жители Ленинграда во время жесточайшей блокады города. Фильм адаптирован под семейную аудиторию, поэтому можно смотреть с детьми. Прекрасная картина вышла о подвиге советских людей и спасении зоопарка. 12+. Более подробные кинообзоры вы можете услышать каждый четверг в 8:10 утра в утреннем шоу на Город FM.

0: прокатись со мной, прокатись со мной, прокатись со мной.
1: По Москве ночной,
0: по Москве ночной.

0: прокатись со мной, прокатись со мной, прокатись со мной.
1: По Москве ночной,
0: по Москве ночной.

0: В Екатеринбурге 9 часов вечера.
1: Город ФМ. На 107.6.
2: Город подвига, город славы. В кладу уральцев великую победу нашего народа посвящается.

Регулярные радиопередачи для населения Свердловской области начались в октябре 1925 года. Сначала это были просто трансляции городских концертов и театральных постановок. Через год стало возможно принимать сигнал из Москвы, в том числе сигнал точного времени – бой кремлевских курантов. В 1929 году начала действовать Уральская областная широковещательная радиостанция РВ-5 имени Свердлова с охватом аудитории свыше 500 000 человек. Вот как оценивал ее работу председатель Всесоюзного радиокомитета Платон Керженцев. Это одна из решающих в Союзе по своему объему и значению станций, отражающая жизнь крупного пролетарского центра. Свердловск у нас буквально в первом пятаке городов, на которых мы базируем развертывание вещания.

0: Характеристика 1936 года. Пройдет еще 5 лет, и Свердловск в прямом смысле окажется в центре радиовещания всей страны. С началом Великой Отечественной войны на Урал осенью 1941-го эвакуировали большую часть работников радиокомитета и их семьи, расселяли по разным районам города. Еще раньше, через месяц после немецкой агрессии, 22 июля, постановлением горсовета было принято решение оборудовать студию в бывшем особняке Первушина на углу 8 марта и Радищева. Именно отсюда выходили в эфир в том числе известные писатели Агния Барто, Лев Кассиль, Алексей Толстой и даже Большой симфонический оркестр Всесоюзного радио в полном составе. Но главное, отсюда, начиная каждый выход в эфир со знаменитого
1: «Говорит Москва»,
0: работал главный диктор страны Юрий Левитан до марта 1943 года, когда его перевели в Куйбышев, нынешнюю Самару. Там, среди прочего, была озвучена вот эта сводка.
2: Первый салют нашей Родины как раз был в 1943 году. Доставлен срочный пакет из Кремля. Немедленно передать по радио. Бегу по коридору. Что в пакете? Неизвестно. Медленно начинаю читать приказ Верховного. Думаю, что за приказ? О чем? Растягиваю специально слова заголовка, а сам глазами по первым строчкам страницы. И когда я увидел, что это победа, думаю, сейчас нужно сдержать себя, но все равно так гаркнул, что от радости, что в ушах зазвенело.
0: Сейчас в доме Первушина работает музей «Свердловск говорит Москва», открытый в 2020 году к 75-летию Победы. Как ни парадоксально, это привело к новой волне исследований и изучений вопроса, а был ли вообще в нашем городе Юрий Левитан? Ведь ни одного официального документа нет, только свидетельства очевидцев. Все сводки, которые сейчас есть в открытом доступе и которые мы слышим из кино и документальных материалов, были специально начитаны уже после Победы, в 60-е. В годы войны дикторы работали в прямом эфире, записи на пленку почти не было. В этом смысле Левитан пережил войну дважды. А в Свердловске знаменитый диктор жил осенью 1941-го точно и в первую очередь по личным причинам. Здесь в эвакуации находились жена и дочь. В доме номер 8 в Банковском переулке квартировали у семьи известных преподавателей консерватории. И многие помнят, как Юрий Левитан навещал своих родных. Есть даже фотографии, опубликованные в видеоверсии выпуска в группе «Город FM ВКонтакте». Там же и на Рутьюбе доступны все остальные части проекта. С началом Великой Отечественной войны для организации бесперебойного радиовещания в 1941 году Государственный комитет обороны принимает решение об эвакуации крупных московских радиостанций в восточные районы страны. В том числе в Свердловск направили коротковолновую РВ-96. В ноябре эшелон из 12 вагонов прибыл на место. Оборудование разместили на Шарташе, вещание началось в феврале 1942 года. Помимо ретрансляции других советских станций, передачи метеосводок и сигналов точного времени, Свердловск также осуществлял забивку линии связи между Берлином и Токио. Проще говоря, создавал помехи, мешающие радиосвязи противника. Станция продолжила функционировать в Свердловске и после войны. Но перед этим, с ее помощью, вся страна услышала едва ли не самую главную сводку Юрия Левитана. Пусть сейчас она существует не в оригинале, а в перезаписи, ценность от этого меньше не становится. Как и сам факт присутствия знаменитого диктора в нашем городе, и в любом случае определенная, по-своему определяющая роль уральской столицы в передаче радиосигнала, победного сигнала.
3: 8 мая 1945 года в Берлине представителями германского верховного командования подписан акт о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил. Великая Отечественная война, которую вел советский народ против немецко-фашистских захватчиков, победоносно завершилась. Германия полностью разгромлена. Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины.

За родину, с картинки в твоем букваре, с хороших и верных товарищей, живущих в соседнем дворе. А может, она начинается с той песни, что пела нам мать, с того, что в любых испытаниях

0: Город ФМ на 107.6.
1: Брат из пехоты, а летом лучше, чем зимой. С войной покончили мы счеты.

пошли домой. А ты с закрытыми очами спишь под фанерой.

0: Автореклама на 107.6.
1: У идеального отдыха есть имя – Амакс Экопарк. В 20 километрах от Екатеринбурга современные номера, бассейн с панорамными окнами, шведский стол, оздоровительный комплекс и неповторимая природа. Цени свой отдых. Амакс Экопарк позаботится об остальном. Телефон в Екатеринбурге 239-50-30.
2: 0+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город-ФМ». 354-57-02.

0: Три факта о парках города.
1: В эфире «Три факта о парках города». Сегодня три интересных факта о сквере у театра драмы. Факт первый. Сквер у театра драмы был разбит в 1998 году. Еще в середине 20 века здесь располагались старые деревянные частные дома, некогда бывшие частью верхней ссыльной слободы. Активное освоение этой территории города велось во второй половине 20 века, когда была построена гранитная набережная и сети, и здание обкома партии, ставшее зданием правительства Свердловской области. Факт второй. На протяжении многих лет сквер у театра драмы является одной из площадок проведения для города в Екатеринбурге. Здесь проходил фестиваль цветов, а в последние несколько лет организуют масштабные музыкальные фестивали и семейные программы. Факт третий. Сквер у театра драмы знаменит круглой площадью с фонтаном «Шар». По замыслу архитектора Виталия Лоскутова, 40-тонный шар символизирует чистую планету, омываемую струями прозрачной воды. В сквере высажено более 200 деревьев и кустарников. А сейчас мы напомним, что сквер у театра драмы является одним из кандидатов на благоустройство в 2027 году по федеральной программе формирования комфортной городской среды. Проголосовать можно через платформу обратной связи портала Госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.

0: В Екатеринбурге 9:30 вечера.
1: На 107.6.
2: Город подвига, город славы. Кладу уральцев в великую победу нашего народа посвящается.
3: Пробил исторический долгожданный час. Наступил и на нашей улице праздник. Сбылось то твердое и полное спокойной уверенности обещание, которым было встречено вероломное нападение фашистов. Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами. Мы, уральцы, переживаем сейчас особое чувство гордости. Ведь это наши оружейники, танкостроители, пушкари внесли немалый вклад в дело победы. Сотни лет ковали уральцы свой меч победы, и теперь гром победы звучит в этих простых словах. Наши войска взяли Берлин. Так писал о победе в свердловских газетах Павел Петрович Бажов. По сути, он был одним из первых, кто сообщил землякам радостную весть. Конечно, работало радио, но многие узнали об окончании войны именно из печати. Непосредственно 9 мая 1945 года была среда. В Свердловске, как и по всей стране, обычный рабочий день. Занятия в школах и вузах, смены на заводах и в других организациях. Но, само собой, все прервалось, как только люди узнали. В мире наступил мир. Многотысячная толпа собралась на площади 1905 года. Знаменитое фото Георгия Авраменко доступно в видеоверсии этого выпуска в группе «Город ФМ» ВКонтакте. Там же, в проекте «Город трех веков» подробно рассказано, как в Свердловске прошел тот день. Вот один фрагмент, цитата из «Уральского рабочего». Улицы Свердловска оживились сегодня необычно рано. И дождь, и грязь не могут помешать радостно взволнованному настроению людей. Девушки в красных и белых беретах идут по улице, обнявшись и весело смеются. Молодой паренек в солдатской шинели неожиданно останавливается около женщины и протягивает ей руку с победой. Шофер останавливает машину, кричит группе собравшихся у репродуктора людей «С победой, товарищи!» и едет дальше. Да, 9 мая 1945 года в Свердловске было пасмурно и дождливо. Некоторые даже вспоминают, что дождь переходил в мокрый снег. А потом неожиданно, и в основном уже после сообщения о победе, выглянуло и до вечера светило яркое солнце. Впрочем, радость была недолгой. На следующий день все продолжили трудиться. В том числе расслабиться не давали те же газеты. Хотя война и кончилась, но работать мы должны не хуже, чем в годы войны. Надо залечить раны. Это одна из цитат. Непосредственно же победу все ощутили спустя два месяца. 11 июля 1945 года в Свердловск прибыл первый эшелон с демобилизованными. 300 уральцев вернулись домой к родным и близким, с которыми не виделись три года, а то и больше. Надо ли объяснять, насколько торжественной и эмоциональной была эта встреча? Раздается голос диктора. Поезд номер 848 прибывает на первую платформу. Взрослые поднимают на руки ребятишек. Взоры всех устремляются в сторону, откуда должен прийти долгожданный поезд. Оркестр играет гимн Советского Союза. Медленно подъезжает поезд, озаренный лучами заходящего солнца. Могучее «Ура!» несется из вагонов и сливается с рукоплесканиями встречающих. Мелькают надписи на вагонах. «Привет трудящимся Урала! Мы рассчитались с немцами сполна, встречай, сынов, родимая страна!» Когда смолкают приветственные возгласы, начинается митинг. газеты обязательно добавляли, что каждому воину в городе обязательно помогут устроиться на работу, предоставят жилье и достойный быт, позаботятся о семьях. Да прямо на станции солдатам предлагали услуги ремонтно-пошивочных мастерских и бюро обслуживания, которое готово было помочь с отправкой багажа, телеграмм, почты. Тут же в здании вокзала открыли портретную галерею земляков-уральцев, разместили карту-схему основных маршрутов для самостоятельного знакомства с городом, дежурили экскурсоводы. Тема помощи и достойной встречи была приоритетной для газет того периода, а вот как все было на самом деле, узнаем дальше. Продолжение следует.

Он совсем молодым когда-то вдруг посидел, когда все полегли, ребята,

закат, и рекламный Арбат отражался на белой медали. Был обуглен закат, и рекламный Арбат

перепишет. Он был старше судьбой, не на год, так на бой, из которого брат мой не вышел. Он был старше судьбой, не на год, так на бой, из которого брат мой не вышел. Прибывающий поезд

0: 19 лет я желал 21 века.
1: Сделано в Екатеринбурге.
2: Всем привет, меня зовут Полин, и я очень люблю свой родной город Екатеринбург. Слушайте мой трек на радио Город FM.

0: сделано в Екатеринбурге. Реклама на 107.6.
1: Дом – не просто стены. Это семейный уют, традиции и уверенность в будущем. А чтобы дом превзошел ваши ожидания, стройте со «Спартекс». «Спартекс» – строительная компания полного цикла. Фундаментальный подход для вашего будущего кирпичного дома. Всего от 165 тысяч за квадратный метр. «Спартекс» – строим будущее сегодня. Екатеринбург, Вайнера 66, сайт spartex.pro.
2: 18+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ». 354-57-02.
3: Город ФМ представляет цикл аудиорассказов «История подвига».
4: Рассказ о подвиге мальчика Данила Садыкова. Не было мыслей, были только действия. Многие из вас, наверное, думают, что дети способны только на шалости и глупые поступки. Но история о храбром подростке заставит вас по-другому взглянуть на это утверждение. Однажды в мае 12-летний Данил Садыков приехал в гости к бабушке и дедушке. Он решил покататься на велосипеде и поехал по бульвару энтузиастов. Он и не подозревал, что скоро совершит подвиг, который будет стоить ему жизни. Примерно в то же время 9-летний Андрей играл с друзьями у фонтана. В какой-то момент пластиковая бутылка, с которой они играли, упала в воду. Андрей не растерялся и попытался ее достать, но сам упал в воду. Люди кричали и звали на помощь, но никто не решался броситься в воду, кроме Данила. Он увидел, что мальчик тонет, и, не думая о себе, бросился на помощь. Он вытащил Андрея на бортик фонтана, но сам не смог спастись. Его тело пронзило током, и сердце остановилось. Данил Садыков был награжден орденом мужества посмертно. Его назвали юным героем набережных Челнов. Он совершил то, на что способен далеко не каждый взрослый. Спас чью-то жизнь ценой своей.
2: Благодарим за предоставленные материалы портал «Подвиг РФ».
0: Город ФМ на 107.6. Радио большого города.

0: Екатеринбурге 10 часов вечера.
1: На 107.6.
2: Город подвига, город славы. Вкладу уральцев в великую победу нашего народа посвящается.
3: Осмотрелись они, оклемались, похмелились.

0: Возвращение с войны домой. Каким оно было на самом деле и вообще, что это? Да, слезы встречи, радость, объятия, цветы, домашние застолья. А потом? А потом нужно было жить дальше, трудиться, вспоминать, кем ты был до войны. Что трудиться, работать, вообще-то полагается 8 часов в сутки, плюс отпуск. Во время боевых действий все это отменили, но после победы вернули. И первое время люди теряли драгоценные дни и часы, оформляя огромное количество справок. Одно только командировочное удостоверение можно было получать неделями. Впрочем, многих беспокоило другое. В отпуск-то всегда можно поехать. Было бы откуда. Советское правительство отпустило в нынешнем году крупные средства на реконструкцию городского хозяйства Свердловска, Тагила и других промышленных центров области. Наши города должны нынче получить сотни новых домов, клубы, школы, бани, новые водопроводные и канализационные магистрали, асфальтовые тротуары, зеленые массивы. Так писала газета «Уральские рабочие» через 10 дней после победы, 19 мая 1945 года. О чем речь? О том, что Свердловск хоть и не пострадал от вражеских атак, но нуждался в восстановлении. В связи с возведением необходимых объектов или переоборудованием под них отдельных зданий, мало кто думал о внешнем виде. Как сейчас сказали бы, о благоустройстве. Фасады зданий, заборы, изгороди, ворота. Да что там, дороги, тротуары и мосты имели запущенный вид. На многих улицах и площадях хулиганы уничтожали зеленые насаждения. Впрочем, последним и без того досталось от обычных горожан. Известной екатеринбургской поэтессе и писательнице Майе Никулиной в начале войны было всего 4 года.
1: Город Свердловск в войну был на 1000 деревянным. Поэтому очень много было прямо таких вот пустырьков, таких, которые просто заросли. Прежде всего крапивой, что было прекрасно. Собирали мы товарищи все. Крапиву, сныть, просвирник. Просвирник? Ой, калачик его называли. Его надо было подкруливать тогда, когда вызревало семечко, но еще не вызрело. Оно зеленое, еще жевалось. И мы их выедали настолько, что просвирника, по-моему, до сих пор у нас нет. Мы, наверное, съели все. Ростки сосны. Пока война не кончилась, сосны вот в близости, куда мы могли добежать, достать не вырастали.
0: И все же природа может восстановиться сама, в отличие от зданий и конструкций. Местным партийным работникам пришлось снова призвать население ударными темпами выходить на субботники и воскресники. А в качестве дополнительной мотивации учредили переходящее «Красное знамя» для лучших районов. На Верхесецком заводе, заводе имени Воровского, Уралмашзаводе, Турбинном и в мастерских Горного института организовали массовое изготовление металлических решеток для благоустройства из отходов производства. Ну а что же с жильем? В 1945 году в Свердловске построили 669 домов, почти в 10 раз больше, чем в 44-м. Быстрее всего было возвести бараки, но в них порой невозможно было даже находиться. Вот как о домах, в которые переселили рабочих завода имени Калинина, писал уральский рабочий в июле 45-го. В бараках сыро. Одежда, обувь, постельное белье всегда влажные. Во время дождя вода льется через потолок прямо на кровати. Сварить ничего нельзя из-за отсутствия дров. Кипяченая вода также бывает редко. Комнаты перенаселены. Кровати сдвинуты вплотную друг к другу. Радио слушать нельзя, так как репродуктор висит в коридоре, где все время ходят люди. Не лучше были условия в заводских общежитиях. Иногда там нужно было просто оставлять одного человека, сторожить помещение, потому что многие демобилизованные, поступившие работать на завод, предпочитали там же и ночевать, прямо в цехах и мастерских. К заведениям общепита, баням, парикмахерским, магазинам в первые послевоенные месяцы тоже было много претензий. Жаловались на все. На расписание, на хамство персонала, на антисанитарию и так далее. Кстати, о банях. Еще одно воспоминание о военном детстве поэтессы Майи Никулиной.
1: Три бани было на город. В центре, на Уралмаше, а мы жили, ну, считайте, в центре. Баня была, слава тебе, Господи, наискосок против нас. Стояли часов по 5-6. В очереди стояли только дети, потому что женщины приходили уже к ночи, когда пришли с работы.
0: Победить в войне было непросто, но восстановить мирный быт оказалось еще сложнее. И совершить этот подвиг будущему миллионнику Свердловску только предстояло. Ну а что касается улучшения жилищных условий, помощь, если это слово здесь уместно, пришла с самой неожиданной стороны. Впрочем, неожиданной ли? Продолжение следует.

0: Реклама на 107.6.
1: Управление ФСБ России по Свердловской области напоминает. Согласно статье 205 прим. 2 Уголовного кодекса России, оправдание терроризма наказывается лишением свободы на срок до 7 лет.
2: Году уральского рока посвящается. Кто сочинял ставшие культовыми песни, как их записывали, за что любили, почему запрещали. Специальный проект «Город ФМ» «Здесь был рок». История феномена в рассказах очевидцев. Эксклюзивные, эмоциональные, экстраординарные истории. Каждую пятницу в 17 часов и в любое время в социальных сетях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354 57 02.

0: Три факта о парках города.
1: В эфире «Три факта о парках города». Сегодня три интересных факта о сквере Авета Тартаряна. Факт первый. Сквер Авета Тартаряна расположен вдоль улицы Шаумяна в районе пересечения с улицами Ясной и Белореченской. Имя композитора сквер получил в 2018 году. Факт второй. Авет Тартарян трудился на кафедре композиции Уральской государственной консерватории имени Мусоргского. В Свердловской филармонии в апреле 1994 года состоялась мировая премьера его второго квартета. Здесь же в декабре 1994 года прошел его первый авторский фестиваль «Три вечера с Аветом Тартаряном». К сожалению, за 13 дней до начала фестиваля Тартаряна не стало. Запланированное мероприятие стало форумом памяти. Крупные музыкальные фестивали памяти композитора филармония проводила также в 1995, 2002 и 2012 годах. Факт третий. В 2020 году горожанам был представлен проект благоустройства сквера Авета Тартаряна. Его авторы постарались создать комфортную среду для каждой группы населения. Кроме спортивной площадки и двух детских, была предусмотрена также зона тихого отдыха с креслами и столами. Среди привычных лавочек – шезлонги и сенсорная дорожка с фактурным покрытием для массажа стоп. И, конечно, в сквере планируется большое разнообразие древесных растений, цветников и кустарников. На входе установят мемориальный камень с барельефом Авета Тартаряна. В самом парке планируется создать амфитеатр и оригинальную арку с музыкой ветра. А сейчас мы напомним, что сквер Авета Тартаряна является одним из кандидатов на благоустройство в 2027 году по федеральной программе формирования комфортной городской среды. Проголосовать можно через платформу обратной связи портала Госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.

0: в Екатеринбурге. 10:30 вечера.
1: На 107.6.
2: Город подвига, город славы. Вкладу уральцев в великую победу нашего народа посвящается.
3: Здание администрации Екатеринбурга. В советские годы Свердловского горсовета. Баня на Первомайской и пожарно-техническое училище здесь же. Мост через Исеть на улице Белинского. Жилые дома на проспекте Ленина от Восточной до главного корпуса Уральского федерального университета. Ряд улиц и кварталов Уралмаша, Вторчермета, Химмаша. Практически весь послевоенный жилфонд Чкаловского и Октябрьского районов. Что общего между ними? Ко всем перечисленным объектам в прямом смысле слова приложили руки плененные во время Великой Отечественной немецкие военнослужащие, но не только подданные Германии. Румыны, итальянцы, японцы разрушали нашу страну, а потом ее же восстанавливали. Само собой, жили тут же, в городе. Многие официальные документы долгое время были засекречены, но свидетельства очевидцев никуда не делись. Майя Леонтьева в то время была еще ребенком.
4: Первое впечатление о войне у меня, 44-й год, это было весной. И у нас вдоль дороги делали дренажные канавы, ливневку, как это нынче называется. И строили ее немцы. Пленные немцы в этих своих знаменитых кепочках, и они по пояс в этих дренажных канавах выкладывали стенки из бутового камня. И они все время у нас просили хлеба с маслом. Хлеба, дети, так дети, что просят, то и отдаем. Ну, конечно, не с маслом, а с маргарином, таскали. Кто-то нас увидел, как мы носим. Маме сказали, мама нас наругала, мы все равно втихаря носили. А они нам за это шили куклы, шили вручную. И разрисовывали химическим карандашом мордочки этих куколок.
3: Военнопленные на Урал стали поступать с мая 1942 года. Пока шли боевые действия, регион как никогда подходил для создания лагерей. Непосредственно в Свердловске они находились возле озера Шарташ и в Чкаловском районе, на стыке современных Нижнеисетска и Химмаша. Именно там, в феврале 1958 года, ликвидировали последний в области лагерь военнопленных, номер 476 МВД СССР. Надо сказать, что контингент был непростой. Многие пленные служили в карательных частях, в том числе печально знаменитой 3-й танковой дивизии СС «Мертвая голова». Здесь же отбывали наказание сотрудники гестапо, абвера, других спецслужб, как правило, лично принимавшие участие в расстрелах и иных формах уничтожения советских граждан. Все они являлись военными преступниками и были осуждены советским судом по указу Президиума Верховного Совета СССР от 19 апреля 1943 года об уголовной ответственности немецко-фашистских захватчиков и их пособников. Вот только один пример, который приводит один из ведущих местных специалистов по теме, профессор Уральского государственного юридического университета Александр Смыкалин. Дело номер 948/1061 отражает следствие по преступлениям 24 человек, совершенным в Крыму. Возглавляли их бывший начальник военно-полевой комендатуры Симферополя полковник Каспар Эмбайер и его заместители майоры Криммель и Замбергер. В течение всего периода оккупации Крыма с ноября 1941 по апрель 1944 Только по прямым приказам полковника Эмбайера убиты несколько сотен и 8 тысяч человек угнаны в Германию. Весной 44-го, чувствуя приближение разгрома, Эмбайер приобрел фальшивые документы, с которыми пытался скрыться под видом гражданского обывателя, но был задержан советской контрразведкой в Дрездене, этапирован в Свердловск, где по приговору трибунала войск МВД Уральского округа расстрелян. Подручные палача остались отбывать длительное наказание в лагерях области. Максимальный срок этого наказания – 25 лет. То есть, если избежали расстрела, на свободу должны были выйти не раньше конца 70-х. На деле все вышло иначе. Уже через 10 лет после победы, в 1955 году, в СССР прибыл канцлер ФРГ Конрад Аденауэр. Он договорился с Никитой Хрущевым о возвращении своих соотечественников. В результате этой амнистии уже к концу следующего 1956 года большая часть немецких военнопленных вывезли с территории Советского Союза. Всех, кто выжил. Были несчастные случаи на производстве, болезни с летальным исходом и другие странные происшествия. Много лет поиском и точным определением мест погребений бывших оккупантов в Екатеринбурге занимался историк Владимир Матревич, сегодня также профессор юридического университета. Что-то сохранилось до наших дней. Участки на Михайловском и Нижнеесетском кладбищах и в поселке Шабры. В то же время установлено на территории Ниихиммаша 147 могил закатаны в асфальт. Есть даже версия, что мемориал участников Великой Отечественной войны на Широкой речке установлен над захоронениями немецких военнопленных.

0: сделано в Екатеринбурге.
1: Телефон рекламной службы радио «Город ФМ» 354-5702.
2: «Город ФМ» представляет цикл аудиорассказов «История подвига».
3: Рассказ о подвиге великого конструктора Михаила Тимофеевича Калашникова под названием «Оружие для защиты Отечества». Великая Отечественная война. Октябрь 1941 года. В окрестностях Брянска шли ожесточенные бои. Михаил Калашников, старший сержант и командир танкового экипажа Т-34, вместе с двумя товарищами отправился в разведку. Благодаря этому он остался жив, а всех остальных расстреляли фашисты. Михаил думал, вот если бы у наших солдат были автоматы, исход боя был бы другим. После контузии в госпитале он спрашивал себя, неужели это конец? В то время ему было всего 22 года, и по состоянию здоровья его больше не пускали на фронт. Михаил говорил себе, я должен быть полезным своей стране, я обязательно должен помочь фронту. Он вспомнил свое детство, когда начал изучать принципы работы механизмов. Уже в 5 лет он сделал себе коньки, а в 10 собрал велосипед. Именно в больничной палате госпиталя Михаила по-настоящему загорелась идея создания своего образца автоматического оружия. Мысль не покидала его до последнего дня пребывания в госпитале. «Впереди у меня целых 6 месяцев отпуска. Надо успеть! Я должен успеть!» говорил он себе, продолжая работать над чертежами. Вскоре он изготовил первый образец. Михаил Калашников прошел много испытаний, прежде чем комиссия окончательно утвердила его модель автомата АК-47. Он создавал автомат не как конструктор, а как обычный солдат, которому важно, чтобы устройство было простым, удобным и понятным. Михаил Калашников – легендарный советский и российский конструктор, создатель автомата Калашникова, который знаком жителям всех мировых государств. Созданный им автомат стал символом мощи советской армии, эталоном надежности и эффективности и самым известным советским, а затем и российским брендом за границей. Мог ли в то время предположить Михаил Калашников, что именно его автомат станет одним из самых надежных помощников для наших бойцов в ходе специальной военной операции на Украине? Его изобретения были достижением века и до сих пор остаются самыми надежными. Его фраза «Я создавал оружие для защиты Отечества» остается актуальной и сегодня.
2: Благодарим за предоставленные материалы портал «Подвиг РФ».
0: Город ФМ на 107.6. Радио большого города. One, two.

0: как модели в кино.
1: Даже у ЗТМ слушает город FM.

0: В Екатеринбурге 11 часов вечера.
1: На 107.6.
2: Город подвига, город славы. Вкладу уральцев в великую победу нашего народа посвящается.
3: Военнопленные Второй мировой войны. В основном в Советском Союзе их использовали на физических работах, при строительстве промышленных и жилых зданий, дорог. Но, судя по документам и разнарядкам, в той же Свердловской области осужденных направляли в колхоз, на разработки торфа, в угольные карьеры. Неоднократно деятельность представителей Германии получала высокую оценку советских специалистов. К примеру, на одном из свердловских мехзаводов внедрили штамповочный пресс для производства гаек, предложенный военным инженером Хайне. Конструкцию цепи трансформатора разработал военнопленный Лич, и таких примеров было немало. При этом строители СС, один из народных терминов тех лет, работали всегда качественно, на совесть. На площадках идеальный порядок, никакого мусора, свалок досок, кирпичей. Есть свидетельство, что немецкие строители даже под угрозой расстрела не принимали некачественный товар для кирпичной кладки. Известный архитектор Юрий Владимирский, один из создателей проекта центрального стадиона, на основе которого отстроена в наши дни современная Екатеринбург-арена, вспоминал. Здоровые, коротко стриженные, в жару голые по пояс, взгляд самоуверенный, даже наглый. Осматривают тебя, указывают пальцем, что-то бормочут по-своему, загадочно улыбаются. Всю эту команду, человек 200-250, каждый день привозили из Нижнеисетска к 8 утра на специальных крытых грузовиках с усиленным конвоем. Сам строящийся стадион был огорожен высоким трехметровым забором с наблюдательными сторожевыми вышками. Работали немцы вручную, обыкновенными мастерками. Я проверял и удивлялся, ошибок не было даже в миллиметрах. Но однажды удалось поймать на небрежности в обустройстве карниза. Наш прораб указал на это старшему немецкой бригады. Тот так злобно посмотрел, схватил топор, мы даже испугались, по стремянке словно взлетел под потолок и стал остервенело срубать еще не окрепший штукатурный налет. Это потом прораб объяснил. Немца страшно обидело, что замечание, связанное с неаккуратностью в работе, он получил от русского. А когда на стройку привозили обед, немцы усаживались за общий стол, и каждый разворачивал свою собственную салфетку. После еды все за собой аккуратно убирали. Правда, этими казенными обедами они часто пренебрегали. Чувствовалось, что получали богатые посылки с родины. Юрий Анатольевич Владимирский. Коренной свердловчанин, фронтовик, участник обороны Москвы, кавалер ордена Красной Звезды. После победы окончил стройфак УПИ. Кроме центрального стадиона, проектировал новое здание типографии «Уральский рабочий» и НИИ «Тяжмаш», неоднократный участник ВДНХ. Ну а насчет посылок для немцев ремарка точная. Вчерашние враги, оккупанты, нелюди содержались в плену вполне себе добротно. В том числе действительно получали регулярные посылки от родственников и от Красного Креста. Плюс исправная зарплата и продовольственный паёк по нормам войск НКВД. Для имевших высшее и специальное образование в лагерях создавались улучшенные условия, отдельные комнаты, усиленное питание, медицинское обслуживание, снабжение необходимыми инструментами и материалами для работы. Кто-то даже писал монографии и диссертации. Кроме того, современные исследователи в рассекреченных архивах нашли многочисленные данные о кружках самодеятельности и культурных мероприятиях для немцев. На сохранившихся фотографиях видно, как пленные играют в боулинг, создают музыкальные группы, посещают магазины и даже экскурсии. Снимки опубликованы в видеоверсии этого выпуска в группе «Город ФМ» ВКонтакте и на Рутьюбе. Делалось это не по гуманным соображениям и не из-за потепления международных отношений. Все куда банальнее и жестче. Вербовка. Информация о состоянии экономики и науки противника была нужна и в военное, и в мирное время. И если по ходу Великой Отечественной пленные в основном отказывались сотрудничать с советской властью, то после капитуляции Третьего Рейха все изменилось. По имеющимся данным, только в Свердловске удалось завербовать свыше 3000 подданных Германии. Из них 169, как говорили силовики, на перспективу послевоенной закордонной работы.

0: Передаю привет девушке, которая вымыла окна на третьем этаже пятиэтажки на Косарева. Я в доме напротив, четвертый этаж. Приглашаю на чай.
1: Вот она пришла весна. На город ФМ.

0: телефон рекламной службы радио «Город ФМ» 354-5702.
1: Три факта о парках города.
2: В эфире «Три факта о парках города». Сегодня три интересных факта о парке имени Архипова в Ленинском районе Екатеринбурга. Факт первый. Парк имени Архипова расположен в границах улиц Академика Бардина, Амундсена, проезда Решетникова. Свое название он получил в 2018 году в честь почетного гражданина Екатеринбурга Константина Архипова, который руководил Ленинским районом на протяжении многих лет в конце 20 века и внес огромный вклад в его развитие. Жители района до сих пор вспоминают его с теплотой. Факт второй. Парк имени Архипова очень популярен у горожан. Здесь есть удобные скамейки, обустроена детская площадка, открыт тир. Зимой в парке устанавливают елку, а с приходом весны разбивают цветники и засаживают клумбы. Факт третий. Парк имени Архипова – любимая площадка проведения праздников в Ленинском районе. В рамках Дня города здесь проходят концерты, мероприятия для детей и взрослых. Весной организуются районные субботники. Пришло время обновить парк. А сейчас мы напомним, что парк имени Архипова является одним из кандидатов на благоустройство в 2027 году по федеральной программе формирования комфортной городской среды. Проголосовать можно через платформу обратной связи портала Госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.

0: В Екатеринбурге 11:30 ночи.
1: На 107.6.
2: Город подвига, город славы. В кладу уральцев в великую победу нашего народа посвящается.

0: Песни военных лет. Без них невозможно представить ни одно мероприятие, посвященное Великой Отечественной. Это не просто напоминание, воспоминание о далеких, но навсегда оставшихся в нашем сердце роковых сороковых. Это связующее звено между поколениями. Одно из песен «Бери шинель, пошли домой» и важной роли в ее жизни Свердловска посвящен 13-й выпуск проекта. А вот другой интересный сюжет, который эксклюзивно для Город-ФМ приберегла и озвучила в прямом эфире солистка театра музыкальной комедии, лауреат «Золотой маски» Мария Виненкова.
1: Вы все, конечно же, знаете песню, которую приписывают обычно Клавдии Шульженко. «Давай закурим, товарищ по одной, давай закурим, товарищ мой». И эту песню все думают, что вот она исполнительница песни. На самом деле первым исполнителем этой песни стал Аркадий Воронцов на сцене театра музыкальной комедии.
2: У нас здесь...
1: Это достоверный факт. Оказался в эвакуации в Екатеринбурге этот артист. Ну, вообще, там такая интересная история. Выяснилась она случайно совершенно, потому что Мария Милова, которая пресс-секретарь нашего театра, пришел запрос из Москвы от режиссера Родионовой, которая начала снимать документальный фильм и запросила вот информацию об этом артисте.
0: Аркадий Михайлович Воронцов родился в 1919 году. На фронт ушел, будучи актером Московского драматического театра имени Моссовета. После войны стал артистом оперетты. Служил в Волгоградском, тогда Сталинградском, Новосибирском, а в эвакуации какое-то время в Свердловском театрах музыкальной комедии. О его творческой биографии на самом деле известно не так много, в отличие от фронтовых историй. Рассказывают, что летом 42-го, во время боев на Дону, один из концертов красноармейского ансамбля прервала бомбежка. В суматохе Аркадий Воронцов отбился от своих и в итоге забрел в село, занятое немцами. К счастью, понял это, скрылся, долго наблюдал и ночью постучался в одну из хат, где вроде бы не было врагов. Хозяева без лишних слов приютили нежданного гостя, накормили и подали шахтерскую робу. Вот в такой вот маскировке артист сумел пробраться к своим. Все закончилось благополучно. Оставив хижняка с машиной в густом подлеске близ деревни, Алехин заброшенным, заросшим травой огородом вышел на улицу. Первый встречный, конопатый мальчишка с позаранок, гонявший гуся у колодца, показал ему хату старшины сельсовета. От соседних, таких же невзрачных с замшелыми крышами хат, ее можно было отличить лишь потому, что вместо калитки в изгороде была подвешена дверца от немецкого автомобиля. Не обращая внимания на тощую собаку, хватавшую его за сапоги, Алехин прошел к хате. Дверь была закрыта и заперта изнутри. Он постучал. Было слышно, как в хате кто-то ходил. Прошло с полминуты. В сенях послышался шум, медленные тяжелые шаги, и тут же все замерло. Алехин почувствовал, что его рассматривают, и чтобы стоящий за дверью понял, что он не переодетый аковец и не зеленый, а русский, в полголоса запел. «Вспомню я пехоту и родную роту, и тебя, того, кто дал мне закурить». Владимир Богомолов. В августе 44-го «Момент истины». Сама песня была написана в октябре 1941-го в результате контрудара и освобождения Ростова. Следующим летом он вновь и уже надолго окажется в руках у немцев, но тогда была возможность для концерта, и первое исполнение «Давай закурим» состоялось в городе Каменск-Шахтинский. Аркадию Воронцову на аккордеоне аккомпанировал композитор Модест Табачников. Не менее интересна личность автора слов, поэта. Илья Френкель, коренной уралец, родился в 1903 году в Кургане. Вскоре отца арестовали и отправили на каторгу в Сибирь, а затем со всей семьей перевели в Екатеринбург. Несколько лет френкели жили здесь. Глава семейства делал кефир в лаборатории. Потом уже сын, Илья, служил пулеметчиком в Красной гвардии, прошел Советско-финскую войну и всю Великую Отечественную. Написал немало стихов, но «Давай закурим» так и осталось самым известным, разошедшимся на цитаты и одним из символов победы.

0: сделано в Екатеринбурге. Реклама на 107.6.
1: Управление ФСБ России по Свердловской области напоминает. Любая порча имущества на железной дороге, в том числе поджог релейных шкафов, повреждение рельсов и шпал, является уголовным преступлением.
2: Летопись уральского рока в спецпроекте «Город ФМ». Эта музыка будет вечной. Факты, байки, люди, песни. От первых любительских записей до наших дней. Слушайте по будням в 11.45, 15.45 и 20.15 и в любое время в социальных сетях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Город ФМ» 354-57-02.
3: Екатеринбург. Вдоль и поперек.
4: Яндекс.Карты насчитали в Екатеринбурге 1488 улиц и выяснили, что в среднем они длиннее, чем в других мегаполисах страны, на 820 метров. При этом самой длинной улицей можно считать Сибирский тракт 16 километров и Чусовской тракт, чья протяженность 14,7 километра. Одной из самых длинных можно назвать и проспект Космонавтов, общей протяженностью более 9 километров. Он идет от улицы Челюскинцев до Екатеринбургской кольцевой автодороги.

0: В Екатеринбурге час ночи.
1: Город FM. На 107.6.

родина, там, где дом, родина, там, где знаком, каждый улиц спрятанный двор, там, где первый с отцом, по душам разговор, там, где мама под вечер звала из окна, говоря, стынет ужин, там, где первая любим, там,

0: Екатеринбург. Вдоль и поперек.
1: Название самой короткой улицы Екатеринбурга претендует сразу несколько улиц, где стоит всего один дом. Например, длина улицы Багровая, она расположена в частном секторе микрорайона Уктусский, всего 50 метров. На улице Багровой стоит одинокий дом под номером 14. На улице Физкультурников в районе киноконцертного театра «Космос» также стоит один единственный дом под номером 30. Улица представляет собой проезд во дворе. Ее длина 95 метров. Также в районе «Космоса» проходит улица Лермонтова длиной 133 метра. На ней стоит уже 6 домов. Одна из самых коротких улиц Екатеринбурга – это и переулок Химиков. Находится между улицей 8 марта и набережной рабочей молодежи в самом центре города. Протяженность переулка 165 метров. Кстати, этот переулок можно найти и на старинном плане города 1785 года. Тогда он вел от территории усадьбы дома горного начальника до усадьбы главного лесничего.
2: Свидетельство СМИ «Город ФМ 107.6 ЛТУ-660154» выдано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Информационная продукция рассчитана на аудиторию старше 16 лет.
3: Телефон рекламной службы радио «Город ФМ» 354-57-02.

0: compañero. Comprende?
1: В дни, когда мне не везет, не разогнаться на взлет, я знаю все наперед, это пройдет. И когда все лучше всех, не существует помех.

тебе. Все слова, все мечты и все песни мои, что я долгими ночами пишу, о тебе не шепчу, я кричу. Я наполняю этот мир звуком твоего имени. Прости меня за ночные звонки, когда просто безумно хочется слышать твой голос. Прости меня, что все песни, все мысли, слова и мечты о тебе.

0: Екатеринбурге половина второго ночи.
1: На 107,6.

сделано в Екатеринбурге. Телефон рекламной службы радио «Город-ФМ» 354-57-02.

Бьянка, пьем мартини бьянка, и нам тут любить никто не запретил. Ты полюбила панка, моя хулиганка, если...

0: для тех, кому не спится, эта песня на радио «Город ФМ».
1: Мне нужен твой совет, я, кажется, запутался немного. Но я сильнее всех, когда уверен, что меня ждут дома.

0: всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это поддержку родителей. Всегда. В любую минуту они поймут и примут. Да, бывает, мы делаем ошибки. Но главное, их вовремя исправить.
1: Ты знаешь, мам, у меня есть план.

0: Екатеринбурге 2 часа ночи.
1: На 107,6.

0: В Екатеринбурге половина третьего ночи.
1: На 107,6.

0: сделано в Екатеринбурге.
1: Привет, на связи Розатов, и я рад, что ты хочешь слушать крутую музыку. А я хочу быть услышанным тобой на волнах радио

сделано в Екатеринбурге. Телефон рекламной службы радио «Город-ФМ» 354-57-02.

0: В Екатеринбурге 3 часа ночи.
1: На 107,6.

Телефон рекламной службы радио «Город ФМ» 354-5702. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Город ФМ на 107.6. Мы рядом.
1: Пустой звук моего голоса.

0: В Екатеринбурге половина четвертого.
1: На 107,6.

сделано в Екатеринбурге. Телефон рекламной службы радио «Город-ФМ» 354-57-02.

0: В Екатеринбурге 4 часа утра.
1: На 107,6.

0: Екатеринбурге 16:30.
1: На 107.6.

сделано в Екатеринбурге. Телефон рекламной службы радио «Город-ФМ» 354-57-02.